0: kaujisko asāku. Paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
2: Es Milutu Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Impeco. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā impeco.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
3: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
4: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. Oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
7: Сегодня в Латвии облачно, местами преимущественно, на востоке страны кратковременный дождь, ветер умеренный. В Лепе и Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 11-13 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 8-11. В Риге сегодня облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 10 градусов.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
8: На часах 6 мы на месте, кофеварка уже шкварчит, микрофоны горят. Привет всем ранним пташкам и тем, кто проснулся только физически. На связи Елена Рассохина и Александр Шунин. Раскачиваем этот день вместе.
9: Доброе утро!

0: Александр Шунин и Елена Рассохина. На Ретро-ФМ. Утренний
1: экспресс. Доброе вторничное утро! На связи Елена Рассохина и Александр Шунин. И мы открываем новый день и новый музыкальный час на Ретро-ФМ Латвия. И да, мы бодрые в меру своих сил и готовы веселить и бодрить вас всевозможными способами сегодня с 6 до 10. За окошком, конечно, еще темно, солнышко наше светило небесное соизволит встать только в 7:52, а учитывая, что солнце зайдет за горизонт примерно в 6:30 вечера, светового дня у нас целых 10 часов 35 минут. Маловато, но есть где разгуляться. Этим и займемся. Начнем день с улыбкой и хорошим настроением, чтобы весь день задался как надо.

0: А вот скажи мне, пожалуйста, Елена,
1: да.
0: Какой соус ты выбрала бы? Майонез, кетчуп, кичунес, горчицу?
1: Горчицу, ну, смотря с чем. Майонез неплохо с картошечкой и, там, например, с яйцами, в салатике его тоже хорошо. Горчица иногда хороша для какой-нибудь котлетки уважаемой.
0: Или... С пюрешкой, наверняка, да, картошечка с пюрешкой. Слушай, но если бы тебе подали не тот соус, ты бы устраивала какой-нибудь скандал?
1: Ну, я бы сказала, а можно, пожалуйста, тот, который я заказала?
0: Вот не тот у тебя темперамент, не индийский, потому что тут в Индии произошла массовая драка.
1: Драка?
0: Да, в ресторане, зовем рестораном эту закусочную, какая разница. А посетители хотели получить зеленый чатни-соус, но им подали сладкий тамариндовый, и возмущенные клиенты напали на владельца заведения. Тут же вторая группа сказала: ребята, вы что творите? И стали на защиту этого мужчины.
1: И началось
0: побоище.
1: Вот стенка
0: на стенку они сошли.
1: Как в шестом классе.
0: Побоище. Именно, только что льда у них не было. Потому что дрались кулаками, ногами, бросались камнями, ремни использовали.
1: Это что там за соус такой?
0: Я сейчас тебя выпарю.
1: Что там?
0: Чатни. Ну, чатни. Надо... Хотели чатни? Там рубахи на голову, такой револьвер. В общем, вызвали
1: ничего
0: полицию.
1: Ничего себе, в ресторан сходили.
0: Всем, кто садится завтракать, приятного аппетита.
1: И не деритесь за соус, пожалуйста.
0: Выдержки вам и спокойствия, и приятного потом переваривания, и вообще хорошего дня.
2: Утренний экспресс. Ретро-ФМ. 6 до 10. 6 до 10.
3: Реклама. Dubult Concerts. 100.5 Zemgalē. 17.18 vakarā. Jelgavas kultūras namā. 100. Debija un grupa otra puse. 2 koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena, 17. oktobris. Jelgavas kultūras nams. Dubult Concerts. 100.5 Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
4: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
5: Kārojas, ko sāku, paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
6: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
7: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
8: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
9: Analyzing data.
8: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
10: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программа.
1: Сегодня в Латвии облачно, местами преимущественно на востоке страны кратковременный дождь, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 11-13 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 8-11. В Риге сегодня облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 10 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой.

0: Перископ.
1: Овны, сегодняшний день вам стоит посвятить изучению чужих ошибок в ситуации, схожей с вашей. Это не оставит вам времени на то, чтобы наделать собственных. Тельцы, сегодня вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью, что она ничем не ограничена. Близнецы, сегодняшние события вселят в ваше сердце уверенность, что время еще есть, и вы многое можете успеть. Успевайте прямо сейчас. Зачем же откладывать? Раки, ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, сегодня усилится под влиянием Луны. Если что-то до сих пор и оставалось для вас загадкой, нынче вы наверняка найдете ответ. Львы, не думайте сегодня о том, что вы не можете что-то изменить. Стоит попробовать, вдруг получится. Мало ли, какие чудеса случаются. Девы, сегодня день лучше посвятить делам маловажным, касающимся только вас лично. Поменьше болтайте, нынче вокруг вас будет слишком много заинтересованных ушей. Весы, единственное, что может помешать вам достичь успеха сегодня, это ваше нежелание чего-то достигать. Вы склонны преувеличивать стоящие перед вами трудности. Скорпионы, постоянное пребывание в центре внимания может просто истощить, даже если вы окружены теплой атмосферой. В некоторых аспектах лучше временно отойти на второй план. Стрельцы, сегодня вам, возможно, придется объяснить тому, кто вам дорог, что он в чем-то глубоко заблуждается. Постарайтесь сохранять спокойствие. Это неприятно, но не смертельно. Козероги, сегодняшний день не принесет вам особенных волнений. Проведите его с семьей где-нибудь за городом, если, конечно, есть такая возможность. Водолеи, сегодня вы сможете без особых потерь перенести любую бурю. Однако не стоит забывать, что вы также свободны подняться и уйти, чтобы в ней не участвовать. Рыбы, если вы большой любитель независимости, то этот день вряд ли будет вашим. Если же вы готовы связать свою жизнь с другим, ожидайте чего-либо фантастического.

0: Доброе утро! Давайте для пущей утренней бодрости добавим в копилочку еще один страх. Некий геймер настолько увлекся игрой, что почти не обращал внимания на странную щекотку в ухе. Ну, есть она и есть, и бог с ней. Но закончив играть и сняв наушники, он обнаружил внутри уховертку.
1: Фу! Фу, какая гадость! Зачем ты это рассказываешь вообще с самого утра, тем более?
0: Ну, так сказать, взбодриться. По словам автора публикации, насекомое ползало в наушниках, но, слава богу, в слуховой проход оно не попало. Это, мне кажется, самая главная часть истории, что все хорошо. И уховертки вообще не охотятся за человеческими ушами. Потому что все эти истории, что они специально забираются туда, откладывают яйца, прогрызают.
1: Да хуже!
0: Ладно, я... В общем, это старый миф, такого нету, не бывает. Но после таких вот историй, мне кажется, появляется дополнительный страх, что нужно все-таки дополнительно все эти наушнички проверять. В общем, будем все внимательны и давайте продолжать день с хорошим настроением, что у нас наушники чистые, без всяких уховерток.

0: Доброе утро! На календаре 13 октября. Давайте же посмотрим, чем знаменит этот день в истории. 54-й год. Жена римского императора Клавдия отравила его грибами, после чего Нерон Клавдий Цезарь Друз Германик был объявлен новым императором Римской империи под именем Нерон Клавдий Цезарь Август Германик. Грибники, будьте бдительны.
1: 1884 год. На международной меридианной конференции в Вашингтоне Гринвич был официально утвержден в качестве места прохождения нулевого меридиана, от которого ведет отчет вся мировая долгота и часовые пояса.
0: 1900-й. В свет вышла фундаментальная книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений», заложившая основу психоанализа и перевернувшая представление человечества о работе человеческой психики.
1: 1958-й. Состоялась первая публикация знаменитой детской книги писателя Майкла Бонда о приключениях добродушного и вежливого медвежонка Паддингтона из Перу.
0: 1963-й. 5 миллионов телезрителей в Великобритании следили за триумфальным выступлением группы The Beatles в программе «Воскресный вечер» в лондонском Палладиуме. А последовавший за этим взрыв бешеной фанатской страсти и массовой истерии получил официальное широкое наименование в прессе – «Битломания», закрепив за квартетом статус беспрецедентного культурного феномена.
1: 2022. Британский поп-артист Гарри Стайлз установил историческое достижение в американских радиоротациях, когда сразу три его суперхита «As It Was», «Late Night Talking» и «Music for a Sushi Restaurant» одновременно попали в горячую радиодесятку чарта Billboard.

0: Portfeļu.
1: Kāru izklāstu sāku? Paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
4: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
7: Нервное общество Латвия с кредитной поддержкой программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной поддержкой программа ЛКПП-ЛВ.
10: Сегодня в Латвии облачно, местами преимущественно, на востоке страны кратковременный дождь, ветер умеренный. В Лепе и Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 11-13 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 8-11. В Риге сегодня облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 10 градусов.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитными и поддержкой программа ЛКПП-ЛВ.
11: На часах 7. Доброе утро. На связи Елена Рассохина и Александр Шунин. И мы уже здесь, чтобы будить, радовать и делиться отличным настроением под лучшую музыку трех поколений. Поехали встречать это утро вместе.
12: Бодрое утро с Retro FM и Банкнота ЛВ.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Любимые хиты для доброго утра вместе с Банкноты ЛВ. Банкноты. И все получается.
1: Доброе утро, 7:08 на часах, а еще сегодня 13 октября. И давайте же по традиции в это время заглянем в календарь, посмотрим, кто же сегодня принимает поздравления. А сегодня в Латвии Варда Дену отмечают Ирма и Мирга. Поздравляем всех Ирм и Мирг. Желаем хорошего настроения, приятных сюрпризов и чтобы этот вторник радовал с самого утра. Ну а в расширенном календаре поздравления принимают также Ирманс, Ирме, Ирмина, Ирмина, Ирмина, Ирминя, Мира, Мирабелла, Миралда, Миранда, Мирослава и Мирославс. Поздравляем!
2: А по православному календарю сегодня именины отмечают Григорий, Михаил, Петр, Александр, Полин, Эдуард, Василий, Леонид и Алексей. Разумеется, мы присоединяемся к поздравлениям тем, кто поздравляет вас.
1: А я еще и Александра дополнительно поздравляю.
2: А,
1: я
2: спасибо.
1: Вот заметила его имя
2: я
1: тоже.
2: Я поздравлю Елену просто так.
1: Ой, спасибо.
2: Потому что жалко, что ли, во
1: потому
2: вторник
1: день
2: поздравить
1: хороший.
2: Хорошего человека. И вы не жалеете, вы воспользуетесь, например, нашей утренней филичтой, где-то через час она выйдет. Через полчасика мы разыграем. Играем подарочные карты, ну а ближе к половине десятого,
1: что ж там
2: деньги
1: будет?
2: Полетят по эфиру. Слово на сотку, конечно же, но такой жирный намек.
1: Ну а мы двигаемся дальше. Впереди после небольшой паузы Бонни Тайлер «If You Were a Woman».
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
4: 7:10.
3: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Доброе вторничное утро, 7:17 на часах. А давайте же мы посмотрим с вами, какие же сегодня празднички отмечаются. Например, Международный день неудачников. В английском название International Day for Failure. То есть речь скорее не о дне неудач, а не о самих неудачниках. И сама идея этого праздничка появилась в Финляндии в 2010 году благодаря студентам университета Аалто. Они решили открыто говорить об ошибках, о провалах, особенно в предпринимательстве, где страх неудачи нередко мешает людям даже попробовать что-то новое. И, кстати, в разные годы к инициативе присоединялись известные предприниматели и общественные деятели.
1: Ну и вообще, да.
0: Полезный праздник.
1: Сейчас же развивается вот эта вот волна, стендапы, где все рассказывают о своих неудачах, факапах. А все потому, что любят бедных, больных и бесталанных. Ну, люди такие, что с ними возьмешь. А удачи будут преследовать скорее того, кто хорошо одет. Об этом все время говорил, намекал и прямо утверждал герой сериала «Как я встретил вашу маму». Помните, был там такой вот офисный работник Барни Стинсон. В честь него он все время призывал: «Suit up, приоденься». И в честь этого слогана, этого клича его, учредили Международный день костюма. Так что всем, кто сегодня в двоечках, троечках, большой привет.
0: Большой привет. А еще сегодня день рождения битломании. Как раз 13 октября 1963 года группа The Beatles выступила на популярной британской телепрограмме Sunday Night at the London Palladium. Концерт увидели около 15 миллионов зрителей, а возле театра собрались толпы кричащих поклонниц. Музыканты исполнили 4 песни, включая She Loves You и Twist and Shout. И именно после этого выступления британская пресса начала активно использовать слово битломания.

0: Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банкнота ЛВ.
1: Rudens ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēku tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
2: Reklama.
0: Электричество, интернет, страховка. Как не запутаться? Понятная система – залог спокойствия. В среду слушай минуту финансовой грамотности и узнай практические советы, как легко и с умом управлять своими расходами. Вместе с приложением Money Retina. Все твои счета в одном месте.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
4: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Почему банкноты? Потому что с нами все просто. Мы на связи по телефону, онлайн и в филиалах по всей Латвии. Банкноты предлагают кредиты от 100 до 10 тысяч евро. И все получается. Предупреждаем, заем стоит денег.
7: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Эссилор с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
8: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
9: Skoda Karoq. Не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Karoq в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь. Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Karoq создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Skoda.
10: Veikalo Stop vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Stop par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Stop loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Top, top, top!
12: Не знаешь, где выгоднее? Заходи на eLeasings LV и бесплатно узнай, где лучшие условия. В eLeasings кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. С eLeasings проще, чем в банке.
13: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
14: eLeasings.lv.
15: Rīga Zeļi un EHR aicina uz basketbola ballīti Xiaomi Arena 14. oktobrī 2019.

0: Утренний экспресс «Ретро-ФМ». «Ретро-ФМ». Утро в ритме любимых хитов с «Ретро-ФМ» и «Банкнота ЛВ».
1: Доброе утро. Новое правительство желательно сформировать к 18 ноября, заявил президент. Минздрав просит дополнительно 10 миллионов евро на компенсируемые лекарства. На автозаправочных станциях хотят обязать установить генераторы спутниковых интернет. Закупку временного моста для Риги решили ускорить. В Риге отремонтируют дороги и тротуары на трех улицах. Рига с нам Парвалднекс начнет отопительный сезон на этой неделе. Подробности в начале часа.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой без программ.
2: Сегодня в Латвии облачно. Местами преимущественно на востоке страны кратковременный дождь. Ветер умеренный.
3: В Блепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 11, плюс 13. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 8, 11.
2: В столице Латвии облачно. Во второй половине дня небольшой дождь. Днем плюс 10.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой без программ. Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 13. līdz 19. oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantāzija. Trīs veidi – 100 vai 118 grami – 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung – 500 gramu – 6 eiro – 99 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line – 1 kilograms – 59 centi. Maksimā – lai nekā netrūktu!

0: Гороскоп.
1: Овны. Сегодняшний день вам стоит посвятить изучению чужих ошибок в ситуации, схожей с вашей. Это не оставит вам времени на то, чтобы наделать собственных. Тельцы. Сегодня вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью, что она ничем не ограничена. Близнецы. Сегодняшние события вселят в ваше сердце уверенность, что время еще есть, и вы многое можете успеть. Успевайте прямо сейчас. Зачем же откладывать? Раки. Ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, сегодня усилится под влиянием Луны. Если что-то до сих пор и оставалось для вас загадкой, нынче вы наверняка найдете ответ. Львы. Не думайте сегодня о том, что вы не можете что-то изменить. Стоит попробовать, вдруг получится. Мало ли какие чудеса случаются. Девы. Сегодня день лучше посвятить делам маловажным, касающимся только вас лично. Поменьше болтайте, нынче вокруг вас будет слишком много заинтересованных ушей. Весы. Единственное, что может помешать вам достичь успеха сегодня, это ваше нежелание чего-то достигать. Вы склонны преувеличивать стоящие перед вами трудности. Скорпионы. Постоянное пребывание в центре внимания может просто истощить, даже если вы окружены теплой атмосферой. В некоторых аспектах лучше временно отойти на второй план. Стрельцы. Сегодня вам, возможно, придется объяснить тому, кто вам дорог, что он в чем-то глубоко заблуждается. Постарайтесь сохранять спокойствие. Это неприятно, но не смертельно. Козероги. Сегодняшний день не принесет вам особенных волнений. Проведите его с семьей где-нибудь за городом, если, конечно, есть такая возможность. Водолеи. Сегодня вы сможете без особых потерь перенести любую бурю. Однако не стоит забывать, что вы также свободны подняться и уйти, чтобы в ней не участвовать. Рыбы. Если вы большой любитель независимости, то этот день вряд ли будет вашим. Если же вы готовы связать свою жизнь с другим, ожидайте чего-либо фантастического.
0: Гороскоп. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банкнота ЛВ.
2: Rudens ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
0: Реклама.
3: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой.
4: Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
5: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
6: Я пью до дна.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Karuisko sāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu

0: курса.
1: 7:47 на часах. Самое время разминать мозг, самое время разминать пальчики перед тем, как отправить нам смс-ку, конечно же, с правильным вариантом ответа. А все потому, что мы сейчас будем разыгрывать подарочные карты на 30 евро от магазина «Фанс». Все, что нужно будет, это прислать название песни и исполнителя ее после того, как я прочитаю слегка переделанный текст этой самой известной песни на русском языке. Не будем усложнять. Итак, надеюсь, готовы. Берите в руки телефоны и начинайте писать свои варианты. Что же это было такое?
0: WhatsApp.
1: WhatsApp
0: 244-244-14.
1: Текст.
0: Текст.
1: Героиня проживает дни и смену времен года на автопилоте, испытывая глубокое одиночество в отражении городских витрин. Ночью ее накрывают воспоминания о прошлом, от которых становится так больно, будто она тонет в стае акул. Главная трагедия в том, что важнейшие слова любви так и остались несказанными, просто потому, что рядом в самые нужные моменты тебя не было. Очень плохо. 244, 244, 14, одна песенка впереди, и подводим итоги конкурса. Это экспресс у нас.
2: Утренний экспресс. Интересные факты вместе со смарт-постой. Доставляем то, что важно для вас. А вы знали, что почти 70% всех посылок электронной коммерции в Балтии доставляются именно в покоматы? Это связано с развитием сетей покоматов и улучшением их доступности. К тому же, отправлять и получать посылки с помощью покоматов просто и очень удобно. Интересные факты вместе со смарт-постой. Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.

0: Ой, как Александру понравилось читать ваши версии. Сидит и, ой, а такая еще песня. И вот такую прислали. И вот такой сидит, читает, улыбается, радуется.
1: Когда Альбина присылает вариант, что это автопилот Дора.
0: Ну почему бы и нет? Тоже версия.
1: Руки сразу лезут в Google. Или там, скажем, версия еще прилетела: «Макан, останься образом». Я человек любопытный. Вот «Плакал, забыть тебя, три дня дождя». Альбина, у нас музыка 70-х, 80-х, 90-х, в лучшем случае нулевых. «Три дня дождя» — это прям очень современная.
0: Современная?
1: Да.
0: А вот
1: «Зимняя вишня»
0: прислали.
1: Да, вот это примерно та эпоха, которая нас интересует. Наташа Королева, «Серые глаза», «Тону рефлекс». Здесь наполовину уже правильный ответ. А «Королева снова серые глаза». В общем, первый сегодня правильно ответил и группу, и название композиции «Рефлекс, потому что не было тебя». Сергей Волков. Сергей Волков, поздравляем вас с подарочной
0: победой.
1: Картой. Да, с победой и подарочной картой на 30 евро от магазина «Фанс». За эфиром мы расскажем, как вы получите свой приз. А пока что самое время насладиться «Рефлексом».
0: «Потому что не было тебя».

0: Ретро-ФМ. Любимые хиты для доброго утра вместе с Банкноты ЛВ. Банкноты. И все получается.
1: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
2: Реклама.
3: Вечер со звездой.
0: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи» без программа.
0: ЛКПП ЛБ.
3: Вечер со звездой.
5: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blu Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
6: Предупреждаем, займы стоят денег.
7: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
6: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
7: C-Finance. Разные цели, один выбор. C-Finance.
8: Любишь получать подарки?
9: Тогда спеши в RD Electronics.
10: 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
9: Покупай акционные товары и получай подарочную карту RD Electronics на сумму до 100 евро.
10: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
9: Все, что нужно, и даже больше.
10: Но поспеши, только до 18 октября.
9: Покупай в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV. И получай свой подарок.
11: Karuisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
12: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
13: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Narvesen Lats un Virši veikalos.
14: Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Спорт, игра, наслаждение. Optibet – спортивный бар.
15: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
16: Акционерное общество «Латвийская кредитная поддержка программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
17: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
18: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Президент Эдгар Ринкевич считает желательным сформировать новое правительство к государственному празднику 18 ноября, а бюджет на следующий год принять к Рождеству. Однако качество и эффективность работы правительства, по его словам, важнее соблюдения строгих сроков. Минздрав предлагает выделить из средств на непредвиденные расходы дополнительные 10 миллионов евро. Деньги необходимы, чтобы частично покрыть нехватку средств на компенсируемые лекарства в этом году и обеспечить непрерывность лечения. Проект распоряжения передан на согласование до завтрашнего дня. Окончательное решение предстоит принять правительству. Партнеры по правительственной коалиции поддержали предложение обязать все автозаправочные станции в Латвии иметь генераторы спутниковый интернет. Это должно обеспечить их бесперебойную работу в чрезвычайных ситуациях. Инициативу подготовили после анализа проблем с доступностью государственных услуг и информации во время недавних бурь. Государственная компания «Латвия Свалсцели» проводит закупку временного моста, который планируют использовать во время предстоящего ремонта Вантового моста. Процесс закупки решили ускорить, сообщил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. В октябре в Риге планируют начать ремонт дорожного покрытия и тротуаров на бульваре Узварас, а также на улицах Бриана и Мокусалас. Объем инвестиций превысит 3 миллиона евро. Работы предусматривают замену изношенного покрытия и при необходимости улучшение доступности городской среды. Предприятие «Рига Снаму Парвалд Некс» на этой неделе начнет отопительный сезон. Теплоузлы во всех зданиях под управлением предприятия технически готовы к подаче тепла. В 10 домах отопление уже подключили по просьбе жильцов. Кроме того, в этом году ни одному дому не задержат подключение отопления из-за долгов.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП «ЛВ» акционерное общество «Латвии с кредитнямой» «Палайдзибис программа».
18: Сегодня в Латвии облачно, местами преимущественно на востоке страны кратковременный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 8-13 градусов.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнямой «Палайдзибис программа».
2: Утро вступило в свои права, все идет своим чередом, и очередной хороший день ждет нас впереди. Гила, Джонни, прямо сейчас.
17: Бодрое утро с Ретро FM и Банкнот ЛВ.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. На Ретро-ФМ. Утро в ритме любимых хитов с Ретро-ФМ и Банкнота ЛВ.
1: 8 часов 10 минут, и сразу, Лена, вопрос тебе. Скажи, да? Пожалуйста, в какие приметы ты веришь, какие не веришь? Черная кошка плохо или хорошо?
2: Да хорошо, котик идет по своим делам.
1: Тем более, что в Великобритании это хорошая действительно примета встретить черного кота. А баба с ведрами, особенно с пустыми, женщина.
2: Не встречала, но вот, например, если есть такая примета, что если в такой-то месяц грозди, рябины, например, красные и большие, то значит там мороз наступит раньше. Вот в такие приметы я верю.
1: Странные, необычные. Ну, смотри, в Турции, например, плохая примета – жевать ночью жвачку. В Японии – спать головой на север. В Руанде женщинам запрещено есть козлиное мясо, иначе у них вырастут бороды. Во Франции, вот это очень не к столу будет сказано, наступить в собачьи экскременты. Вот смотри, там надо аккуратно во Франции.
2: Так если надо с этим аккуратно.
1: Если левой ногой – к удаче, если правой – к неприятностям. В Малайзии нельзя сидеть на подушке, а то появятся прыщи. Ну вот… Где сидишь, там и появится. А в Греции любая похвала в адрес человека или его имущества может навлечь дурной глаз. Поэтому надо говорить сразу чеснок. Почему чеснок, не знаю. Но в Канаде вот против дурного глаза придумали одну фишку.
2: Какую?
1: Радиоуправляемую. Даже не радиоуправляемую, а такой гаджет на расстоянии, который действует по приложению. В общем, 21 век. Можно как-то сочетается, я не знаю. 21 век и народные приметы вот эти вот все.
2: Так что же они там придумали-то?
1: Аппликацию они придумали.
2: Чтобы не было суеверия или
1: нет,
2: чтобы их контролировать?
1: Смотри, гораздо круче. В глухом канадском лесу стоит механизированная рука, которая
2: постукивает
1: стучит.
2: По дереву!
1: Да, ты скачиваешь аппликацию, и если вот что-то в твоей жизни случается, вот ты боишься сглазить, ты нажимаешь на кнопку, и где-то в лесу тук-тук-тук.
2: По дереву стучит.
1: Да,
2: прекрасно.
1: Вот такая вот штука. Можно, есть что отметить, можно придать привет этим самым замечательным канадским изобретателям. Кстати,
2: про
1: приметы.
2: Да, на 244-1414 WhatsApp присылайте ваши приветы и поздравления, а мы их в скором времени зачитаем, потому что скоро у нас будет утренняя Феличита, где мы зачитаем ваши приветы и поздравления. 244-244-14 WhatsApp.
3: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
4: 8 часов 13 минут.
3: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Всю осень на автомойках Виада скидка 50%.
6: Да, именно так. Всю осень автомойка Виада за полцены. Используй приложение Виада Латвия и получай скидку 50% на автомойку. Дождь, грязь и осенняя непогода, пусть твой автомобиль всегда остается чистым. Всю осень на автомойках Виада скидка 50%. Виада. Выгодно остановиться.

0: Новости спорта
1: вместе с Onda LV.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Латвийские стрелки Агата Рашмана и Эмилс Вассерманис завоевали серебро на этапе Кубка мира в Каире. В соревнованиях смешанных пар по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров наш дуэт показал лучший результат в квалификации среди 26 команд. А в финале развернулась невероятно напряженная борьба с французскими спортсменами. В итоге латвийцы уступили всего полочка. 479 против 479,5. Бронза досталась представителям Украины.
4: Удачные выходные получились у латвийских хоккеистов НХЛ. Вратарь Артур Шилов помог Питтсбургу обыграть Даллас со счетом 2-1 по буллитам и был признан второй звездой матча. Шилов отразил 24 из 25 бросков, а его команда прервала серию из 3 поражений. Победили и клубы других латвийцев. Tampa Bay Земгуса Гергенсона обыграла Айлендерс 5-3, а Торонто Теодора Блюгерса победил Колорадо 6-3. А вот Флорида, за которую выступают Увис Балинскис и Сандис Вилманис, уступила Миннесоте 1-4.
3: А Криштиану Роналду может получить дисквалификацию на срок до 6 месяцев за самовольный уход из сборной Португалии. По сообщениям СМИ, конфликт начался после матча с Норвегией, который 41-летний футболист полностью провел на скамейке запасных. Роналду утверждает, что главный тренер Жорже Зежус обещал выпустить его на поле, но слово не сдержал. После разногласий капитан покинул расположение сборной, а позднее извинился перед партнерами и болельщиками. Окончательное решение о наказании пока не принято. Тем временем за саудовский Аль-Наср Роналду продолжает забивать. На его счету уже 980 голов за карьеру, и до 1000 осталось всего 20. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами и физкульт привет!
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.
1: Вместе с Onda LV.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.

А мы напоминаем, что совсем скоро у нас утреннее филечитань. Если хотите успеть прислать ваш привет или поздравление, присылайте на номер 244-244-14 сейчас, потому что совсем скоро.

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банкнота ЛВ.
1: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Бино, Бино, Бино, Бино, ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Филичита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
2: Нас поддерживает BM Market.
3: Доброе утро! Давайте посмотрим, чего же нам прислали за приветы. Итак, первое. Приветствую Ретро-ФМ. Передаю привет сестрице Алинке, родная, с днем рождения. Счастья, здоровья, брат Олег.
4: Наталья прислала следующее. Доброе туманное утро. Наслаждаемся уходящей красотой осени, пьем ароматный кофе. Хочу вас поблагодарить за труд и хорошее настроение. Спасибо большое, Наталья. Привет сыну Николаю. Удачи в намеченных целях ему.
3: Сообщение. Надеюсь, успела. Знаешь, что муж вас в поездках слушает. Миша, хорошей тебе поездки. Люблю тебя, жена Света. Хорошей вам поездки.
4: Поздравляем нашу дорогую мамочку Наталью из Юрмалы с днем рождения в этот красивый золотой октябрьский день. Желаем домашнего уюта и тепла. Прислала нам Наталья такое сообщение.
3: Присылайте ваши приветы и поздравления на номер 244-244-14, и мы их обязательно зачитаем. Следующая Филичита завтра.
0: Филичита на Ретро-ФМ.
2: Филичита и БМ Маркет. Пусть в вашей жизни будет больше праздника.
0: Реклама.
2: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой.
9: Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров, только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
10: Предупреждаем, займы стоят денег.
11: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
10: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
11: C-Finance. Разные цели, один выбор. C-Finance.
0: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС «Нами». Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv.
12: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam. Tāpēc galvu augšā saules zaķi. Šī diena pieder tev. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Jūti, aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
13: Особые вкусы Deluxe, созданные для наслаждения, уже в Lidl с понедельника. Оливковое масло высшего качества пол-литра 7,99. Апельсины в шоколаде 150 грамм 3,99. И безалкогольный глинтвейн 750 миллилитров 2,99. Lidl стоит того.
14: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir laikam, piekļuves ir sakārtotas, visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
15: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst, izvēlies drošu IT partneri, izvēlies LMT.
16: Серьезно? Опять?
17: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобере ЛВ.
18: Почему банкноты? Потому что с нами все просто. Мы на связи по телефону, онлайн и в филиалах по всей Латвии. Банкноты предлагают кредиты от 100 до 10 тысяч евро. И все получается. Предупреждаем, заем стоит денег.
19: Karuisko asāku. Patier 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
20: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
21: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Impeco. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā impeco.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
22: Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Спорт, игра, наслаждение. Optibet – спортивный бар.
23: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima –

0: Мчимся вперед и уже домчались до половины девятого, 8 часов.
1: А я думала, до второго конкурса.
0: И до второго конкурса обязательно. Почему бы нам не напомнить, что в эту субботу, 17 октября, в Риге, в Сёме Арена, ранее известной как Арена Рига, пройдет турнир по единоборствам, международный турнир по единоборствам KOK-129 World Series. Среди прочего, ожидается бой между Рагнарсом Дзигурсом и Витольдом Егела, и будет много всего прочего очень сильно интересного. Наверняка вам хочется это увидеть воочию. Запросто можно пойти либо в кассу купить билет, а можно эти билеты, две штуки, играть. Совершенно справедливо. Для этого всего лишь нужно прислать правильный вариант ответа на номер WhatsApp-чата 244-244-14. И вот какой вопрос сегодня вас ожидает. Точнее, вы его уже дождались. Без этого аксессуара сегодня не выходит на ринг ни один боец KOK, MMA или бокса. А знаете ли вы, из чего бойцы в конце 19 века изготавливали первые импровизированные капы для защиты зубов до того, как британский стоматолог изобрел их из резины? Три варианта ответа. А. Из небольших кусочков древесины, пробки и спрессованные губки. Б. Из мягких пластин свинца, обернутых тканью, и уже прям сыпятся нам ответы.
1: Мне очень нравится,
0: Сергей,
1: что ты еще не дочитал. Ты еще не дочитала.
0: Не надо быть таким жадным. И, наконец, С, из высушенных и обработанных воском сухожилий животных. Итак, кусочки древесины, пробки, спрессованные губки. А. Свинец, обернутой тканью. Б. Высушенные, обработанные воском сухожилия животных. С. Слушаем Леонида Агутина, кого не стоило бы ждать.
1: И ждем правильные ответы.

0: Доброе утро. Активные переговоры о формировании новой коалиции начнутся не раньше следующей недели. Больницы требуют учесть повышение минимальной зарплаты в медицинских тарифах. В школах Латвии проходит неделя безопасности. Вантовый мост в Риге полностью закроют только на время замены вант. В Риге обновят улицу Гранейта и построят велодорожки. На Даугавпилсском шоссе в Икштиле возможно замедленное движение. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии облачно. Местами преимущественно на востоке страны кратковременный дождь. Ветер умеренный.
3: В Блепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 11, плюс 13. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 8, 11.
2: В столице Латвии облачно. Во второй половине дня небольшой дождь. Днем плюс 10.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной.

0: Доброе утро! На часах 8:57, и под конец этого музыкального часа мы просто не могли не поделиться этой милотой, которую нам прислала Элла. Доброе утро! Мы работаем в общепите и постоянно слушаем ваше радио. Оно нам поднимает рабочий дух и прекрасное настроение. Спасибо вам большое, что вы дарите людям радость и веселье. Если честно, это вы нам сейчас подарили радость. Это очень приятно читать.
1: Элла, вам, в свою очередь, спасибо, во-первых, да, действительно, за это сообщение, а во-вторых, за вашу работу, за ваш труд, за те вкусы, которые вы, работая в общепите, дарите тем, кто ест вот все, что вы приготовите, и как-то сразу захотелось позавтракать, если честно.
0: А еще после вашего сообщения мы оба улыбаемся. Так, у меня уже щеки болят, если честно, улыбаться. Вон Александр расплылся в улыбке. В
1: общем, у меня щеки больше, поэтому меньше болят.
0: Да, услышимся в следующем часе. Утренний
2: экспресс. Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банкнота ЛВ. Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
3: Реклама. Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
4: Tehnoloģijas, kas strādā tava uzņēmuma labā. Hansap ir uzticams sabiedrotais drošības, mazumtirdzniecības un automatizācijas tehnoloģijās. Hansap palīdz tavam biznesam strādāt efektīvāk un atvieglo cilvēkiem ikdienu. Hansap nodrošina pilnu servisa ciklu, no padziļinātas konsultācijas un plāna izstrādes līdz precīzai ieviešanai un nepārtrauktam atbalstam. Ienāc hansap.lv un piesakies Hansap tehnoloģiju eksperta konsultācijai.
5: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
7: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
8: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
9: Ноябрь в Риге серый и промозглый. Но где-то ты можешь окунуться в теплое море. Мы знаем, где светит солнце. Vanilla Travel – эксперты по организации отдыха. Vanilla Travel LV.
10: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
11: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
12: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
13: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
15: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
16: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Премьер-министр Андрис Кулбергс пока не планирует начинать активные переговоры о формировании новой коалиции, поскольку сейчас основное внимание уделяет многолетнему бюджету Евросоюза. После заседания коалиции он сообщил, что 19 октября планируется обнародовать график встреч с фракциями нового Сейма. На встречах обсудят возможные направления развития страны и необходимые реформы. Латвийское общество больниц обратилось к премьер-министру Андрису Кулбергсу, Латвийской конфедерации работодателей и Союзу свободных профсоюзов Латвии. Организация требует обеспечить равное отношение к работникам здравоохранения и учесть повышение минимальной зарплаты при расчете тарифов на медицинские услуги, оплачиваемые государством. До 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии проходит неделя безопасности. Особое внимание уделяют практической подготовке к действиям в случае различных угроз. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки. Ремонт Вантового моста планируют начать осенью следующего года. Во время работ движение по мосту останется частично открытым. Полностью его закроют только на время замены вант, сообщил мэр Риги Весторс Клейнбергс. Рижское самоуправление приступает к реализации проекта развития инфраструктуры улицы Гранита от границы города до улицы Крустпилс. Здесь обновят дорожное покрытие, обустроят пешеходную и велосипедную инфраструктуру, установят новое освещение и реконструируют остановки общественного транспорта. На ремонтируемом участке Даугавпилского шоссе А6 в Икштиле возможно замедленное движение. Государственная компания «Латвия Свалсцели» призывает водителей учитывать это при планировании поездок и закладывать дополнительное время на дорогу.
17: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество «Латвия с кредитнями» полезибус программа.
16: Сегодня в Латвии облачно, местами преимущественно на востоке страны кратковременный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 8-13 градусов.
17: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество «Латвия с кредитнями» полезибус программа.
0: Доброе утро! В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И мы открываем новый музыкальный час. Впереди Эфэр Дэвид и премьер-министр. Заряжаемся с утренним экспрессом и летим к станции «Хорошее настроение».

0: Утренний экспресс.
1: Александр Шунин,
2: Елена Рассохина.
0: Утренний экспресс. Утренний экспресс. На
3: Доброе утро. На часах у нас 9.12, на календаре у нас 13 октября. У меня есть история, преисполненная праведным гневом.
4: Ой, ну давай.
3: Кавалер, представьте, упрекнул девушку за то, что она пришла на свидание, на которое он сам не пришел. То есть некая женщина, а это было дело все в Австралии, познакомилась с мужчиной в приложении, парочка договорилась встретиться, выпить кофе, ну как обычно. Но барышня прождала кавалера какое-то время и поняла, что ее просто бросили. Ну и не удержалась, отправила мужчине саркастическое сообщение. Мол, типа, кофе был очень вкусным. И как же удивилась наша героиня, получив в ответ голосовуху, где горе-кавалер сбивчиво извинялся и объяснял, какие именно дела помешали ему пойти на свидание. Ладно, бывает. Но в конце, видимо, он не нашел ничего лучше, как упрекнуть даму, заявив, что ревнует. С чего это она вдруг пошла пить кофе без него? В смысле без него? Он что, дурак? Он сам пригласил, сам не пришел, она еще виновата? Ну, наглец бесстыжий, у времена у нравы, так сказать.
4: Угу.
3: Кстати, женщина уверена, что несостоявшееся свидание уберегло ее от большой ошибки. Вот здесь я радикально согласна. Потому что первое свидание дает возможность составить первое впечатление. Правильно там нужно блеснуть интеллектом, шутками, заботой, вот серьезностью намерений. А если сэр так некачественно относится к чужому времени и еще и выставляет себя жертвой, фу, таким быть. Ну а мы двигаемся дальше.
4: В душе без меня.
3: В душе без меня.
4: Поклонник вот этой фразы это был.
3: Бесстыжий он.
4: Просто ее вариация. Кофе и без меня.
3: Ну так он же сам пригласил.
4: Не факт.
3: Ладно, давай послушаем Fancy Slice Me Nice после небольшой паузы.
5: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
6: 9 часов 14 минут.
0: Это FM.
5: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
7: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Maxima no 13. Līdz 19. oktobrim. Sies tilzītes Farm Milk 43%, 4,99 € kilogramā. Kūtīdētas vistu olas Altikovo iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix 4 veidi iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Ретро FM Латвия и Рус-ТВ.нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Какие сюрпризы ждут владельцев небольших автомастерских?
2: Надеялся, что не заметят? Уголовное дело против предпринимателей за неуплаты 250 тысяч в виде налогов.
1: Новые владельцы видят в автовокзале перспективный бизнес.
2: Во вторник местами ожидается туман, днем возможны дожди.
1: Рубрика «Фото и видео». Эстонский фермен вынужден отказаться от своих животных. Причина прячется в лесу.
2: Все это для зрителей. Водитель из Даугавпилса выиграл стендап-фестиваль в Нарве.
1: ВИД задержал возврат налога. Что делать и положена ли компенсация?
2: Эксклюзив. Юрий Джагарс, нагота за королевской короной.
1: Хирург откровенно о теме, о которой в Латвии до сих пор не принято говорить вслух.
2: Рубрика «Видео». Борьба барсука и ежа повысила популярность айспута. Местные жители создают сувениры.
1: Во Франции кибератака затронула холодильное оборудование сотен магазинов.
2: Рубрика «Видео». В Марупе водитель «Опель» на заправке врезался в БМВ и скрылся. Госполиция ищет очевидцев.
1: В должность президента Эстонии вступила Юлли Мадизе. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: reklāma.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Брединам аизнемшанас макса науду.
0: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
2: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы: Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилсанс, Кристап Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series – вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить!
3: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
4: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Эсселор с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
5: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
6: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
7: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Бордюр, коррозия или неудачная парковка испортили ваши автодиски? Не спешите покупать новые. Гамма-сервис вернет вашим дискам достойный вид. Реставрация, устранение повреждений, бескоструйная очистка и прочное порошковое покрытие. Все в одном месте. Гамма-сервис в Чекуркалнсе. Запоминайте, гамма-сервис. Диски снова выглядят как новые. Найдите нас в Waze или заходите на гамма-сервис LV.
9: Mazliet skaistuma katrai dienai. Audumi, tapetes un paklāji, kas ienes harmoniju tavās mājās. Salons Siena, deko centrā. Iemīlies savās mājās pa īstam.
10: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
11: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
12: Привет, коллеги!
11: Любимая, привет! Я тут подумал.
13: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
14: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
15: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
16: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
17: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
18: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
19: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 9 часов 31 минута. Говорят, у нас телефоны в студии обрываются. Рано обрываются.
1: Сигнала еще не было.
0: Да, правила-то какие? Правила надо соблюдать. Вот это главное правило. А пока что, да, время еще впереди какое-то определенное есть. И возникает вопрос. Вот, скажем, 3 секунды, это много или мало? Вот раз, два, три.
1: Казалось бы, да? Немного, что, но если сделать? Ты опоздал на поезд на 3 секунды, то уже как бы неважно, на 20 минут ты на него опоздал или на 3 секунды, если ворота уже закрылись, и он уехал.
0: Но вот. Дело в том, что за это раз, два, три китайский ребенок собрал кубик Рубика.
1: Красавчик.
0: Вот как это возможно вообще? Меньше даже 2 минуты 51 секунда. И говорит, я еще лучше могу. Вот через год приходите, мелкую моторику разработаю.
1: Я на одном из блогерских фестивалей встречала джентльмена, который за спиной собирал этот кубик Рубика вообще в какие-то рекордные сроки.
0: Подожди, так... я и с закрытыми глазами могу собрать. Ну такая ерунда получится.
1: Я и с открытыми не могу. Я его никогда не собирала. Я не знаю систему, по которой надо. Вот такая вот история. Ну, конкурс нас ждет впереди.
0: Конкурс. Конкурсище.
1: Ну, а впереди будет Леша Павленко с новостями и прогноз погоды.
2: Доброе утро. Минздрав просит дополнительно 10 миллионов евро на компенсируемые лекарства. Закупку временного моста для Риги решили ускорить. Автозаправочные станции хотят обязать иметь генераторы спутниковых интернет. Нелегальное производство и контрабанда сигарет нанесли государству ущерб в 85 миллионов евро. В Адажском крае пособия при рождении ребенка увеличат до 500 евро. Дом, не сданный в эксплуатацию, может потерять до 30% рыночной стоимости. Подробности в начале часа.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии облачно. Местами преимущественно на востоке страны кратковременный дождь. Ветер умеренный.
0: В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 11, плюс 13. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 8, 11.
1: В столице Латвии облачно. Во второй половине дня небольшой дождь. Днем плюс 10.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Новый герой месяца на заправочных станциях Виада. Кофе с молоком XL. Больше кофе, больше удовольствия. В этом месяце с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus кофе с молоком XL со скидкой 50%. Наслаждайся любимым кофе по особенно выгодной цене. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп.
1: Овны, сегодняшний день вам стоит посвятить изучению чужих ошибок в ситуации, схожей с вашей. Это не оставит вам времени на то, чтобы наделать собственных. Тельцы, сегодня вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью, что она ничем не ограничена. Близнецы, сегодняшние события вселят в ваше сердце уверенность, что время еще есть, и вы многое можете успеть. Успевайте прямо сейчас, зачем же откладывать? Раки, ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, сегодня усилится под влиянием Луны. Если что-то до сих пор и оставалось для вас загадкой, нынче вы наверняка найдете ответ. Львы, не думайте сегодня о том, что вы не можете что-то изменить. Стоит попробовать, вдруг получится. Мало ли, какие чудеса случаются. Девы, сегодня день лучше посвятить делам маловажным, касающимся только вас лично. Поменьше болтайте, нынче вокруг вас будет слишком много заинтересованных ушей. Весы, единственное, что может помешать вам достичь успеха сегодня, это ваше нежелание чего-то достигать. Вы склонны преувеличивать стоящие перед вами трудности. Скорпионы, постоянное пребывание в центре внимания может просто истощить, даже если вы окружены теплой атмосферой. В некоторых аспектах лучше временно отойти на второй план. Стрельцы, сегодня вам, возможно, придется объяснить тому, кто вам дорог, что он в чем-то глубоко заблуждается. Постарайтесь сохранять спокойствие. Это неприятно, но не смертельно. Козероги, сегодняшний день не принесет вам особенных волнений. Проведите его с семьей где-нибудь за городом, если, конечно, есть такая возможность. Водолеи, сегодня вы сможете без особых потерь перенести любую бурю. Однако не стоит забывать, что вы также свободны подняться и уйти, чтобы в ней не участвовать. Рыбы, если вы большой любитель независимости, то этот день вряд ли будет вашим. Если же вы готовы связать свою жизнь с другим, ожидайте чего-либо фантастического.
0: Гороскоп. Реклама. Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
2: Carglass remont, Carglass замена.
3: Анастасия, специалист Carglass.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Carglass remont – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепое.
2: Carglass ремонт, Carglass замена.
5: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1

0: FM.
1: Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Элизингс ЛВ.
2: Доброе утро! Мы продолжаем, точнее, начинаем сегодняшний конкурс. И у нас уже есть звоночек. Давайте послушаем. Здравствуйте, знакомьтесь с нами.
3: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: Как вас зовут?
3: Сергей.
2: Очень приятно. Елена и Александр.
4: И слово
3: приятно.
4: Дня.
2: Слово дня?
3: Кутиков.
2: И Кутиков. Это...
3: Кутиков.
2: Правильный
4: это
2: ответ.
4: Кутиков. Правильный ответ. Да, нам нужно было поставить правильный джингл, чтобы
2: да,
4: вся
2: я случайно
4: страна знала, что вы, Сергей, победитель. Итак, одно из важных условий. Наш победитель должен обязательно иметь свой собственный банковский счет, чтобы получить честно заработанную сотку. У вас есть...
3: Да.
4: Ну, вы все ближе к заветной сумме на счету, что можно сказать такое.
2: Из какого города вы звоните?
3: Лепая.
2: Прекрасно.
4: Как погода?
3: А?
2: Как погода?
3: Ну, так себе. Очень пасмурно, проблесками солнышко.
2: У нас тоже.
4: Хотя бы проблесками солнышко. Может быть, 100 евро согреет вас в этот пасмурный октябрьский день, в конце концов. И можно будет купить чуть-чуть тепла какого-нибудь. Кстати, на что потратите?
3: Безусловно.
4: На что потратите? Знаете уже?
2: Или подсказать.
3: В нынешнее трудное время с топливом, наверное, на топливо.
2: Прекрасный выбор. Я примерно настолько вчера и заправилась.
4: Ого.
2: Ну, меньше, но да. Деньги на это уходят очень быстро. Оставайтесь с нами на линии. Мы вам за эфиром расскажем, как вы получите ваш приз. Мы вас еще раз поздравляем.
4: Поздравляем уже. Завтра еще... Да-да-да. Слово на сотку, конечно же, продолжается. Утром розыгрыш, а сейчас с 10 до...
2: А вечером стулья.
4: До 8 вечера новое слово по буковке «Ловите». И пусть вам всем повезет, в конце концов.
1: Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Элизингс

0: под эти чарующие звуки Джани Моранди «Лаэроплана» мы с Александром Шуниным будем потихонечку сворачиваться, потому что наше эфирное время подходит к концу.
1: Но расстраиваться мы не станем, потому что все равно же вернемся завтра в 6 утра, чтобы снова будить вас своими
0: историями, шутками и всякими потехами.
1: Задорными голосами.
0: А главное, конкурсами, ведь конкурсы тоже вернутся вместе с нами завтра.
1: Хорошего дня в ожидании нас в эфире и, в общем-то, и с Катей в эфире, и с Эдмундом в эфире. Не соскучитесь.
0: Пока.
1: Пока.
2: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Реклама.
3: Участвуй в большой лотерее «Мега». До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй «Шкода Октавия» от Green Motors. «Мега ЛВ».
4: Масленица в 220 ЛВ до -40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ плюс. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
5: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
8: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
9: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
4: Масленица в 220 ЛВ до -40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ плюс. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
10: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
11: Удачный отпуск – это как идеально собранный пазл. Важна каждая деталь. Направление, комфортный перелет и отель, в котором хочется задержаться подольше. Vanilla Travel – эксперты по организации отдыха. Vanilla Travel LV.
4: Масленица в 220 ЛВ до -40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ плюс. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
12: Kārojas, ko sāku, paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
13: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
14: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
15: Connection established.
16: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
15: Analyzing data.
16: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
17: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
18: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Министерство здравоохранения предлагает выделить из средств на непредвиденные расходы дополнительные 10 миллионов евро. Деньги необходимы, чтобы частично покрыть нехватку средств на компенсируемые лекарства в этом году и обеспечить непрерывность лечения. Проект распоряжения передан на согласование до завтрашнего дня. Решение предстоит принять правительству. Государственная компания «Латвиясвалсцели» проводит закупку временного моста, который планируют использовать во время предстоящего ремонта Вантового моста. Процесс закупки решили ускорить, сообщил мэр Риги Весторс Клейнбергс. Партнеры по правительственной коалиции поддержали предложение обязать все автозаправочные станции в Латвии обеспечить себя генераторами и спутниковым интернетом. Это должно позволить им продолжать работу в чрезвычайных ситуациях. Инициатива появилась после анализа проблем с доступностью государственных услуг и информации во время недавних бурь. Госполиция завершила расследование деятельности международной организованной преступной группы, которая более 10 лет занималась нелегальным производством и контрабандой сигарет. По оценке полиции, ущерб государству превысил 85 миллионов евро. Уголовное дело передано в прокуратуру для начала уголовного преследования 16 подозреваемых, включая предполагаемого лидера группировки. Со следующего года Адажское самоуправление планирует повысить пособие при рождении ребенка на 200 евро до 500 евро. Решение связано с фактическими расходами на выплату пособий в этом году и снижением рождаемости. В самоуправлении также отмечают, что некоторые родители декларируют место жительства в других краях, где выплаты выше. Частный дом, который не сдан в эксплуатацию, может стоить на рынке до 30% дешевле. Кроме того, круг потенциальных покупателей такого жилья обычно уже. По данным экспертов банка «Цитаделы», с подобными объектами банки часто сталкиваются при рассмотрении заявок на финансирование покупки недвижимости.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
18: Сегодня в Латвии облачно, местами преимущественно на востоке страны кратковременный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 8-13 градусов.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Retro FM Латвия.
19: Слово на сотку.
2: Утренний экспресс.
11: Собирай буквы сегодня, чтобы завтра утром забрать сотку.
2: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

Интересные факты вместе со смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. А вы знали, что есть покоматы, где номера ячеек также указаны шрифтом Брайля? Небольшая, но важная деталь, которая делает использование покоматов более доступным для людей с проблемами со зрением и показывает, что забота кроется в вещах, которые замечают не все. Интересные факты вместе со смарт-постой. Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.

0: tos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
1: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
2: Почему банкноты? Потому что с нами все просто. Мы на связи по телефону, онлайн и в филиалах по всей Латвии. Банкноты предлагает кредиты от 100 до 10 тысяч евро. И все получается. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: bm.market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт bm.market и выберите необходимое в пару кликов. bm.market.
4: Oktobrī korejas kosmētikas mēnesis pie mums Beno E aptiekā. Jau zināmi un iemīļoti, kā arī pavisam jauni korejas kosmētikas zīmoli ar super lieliskām atlaidēm. Mizon Med B – -50%, Holika, Dr. Altea un Skin 1004 – -45%, Biodans – -40%. Esi skaista un pērci izdevīgāk. Beno E aptieka – vienmēr tev blakus.
5: Dubult koncerts 100. puse Zemgalē 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā 100. debija un grupa 2. puse Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā Sestdiena 17. oktobrs Jelgavas kultūras nams Dubult koncerts 100. puse Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
6: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унецимс АБЦ.
8: 100 евро за одно слово?
9: Да, но сначала его придется собрать.
8: Слушай Ретро ФМ Латвия с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
9: Сложил слово? Отлично. А теперь не проспи самое главное.
8: С 7 до 10 утра слушай Ретро ФМ Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто.
9: Собирай днем, забирай утром.
10: Ретро ФМ Латвия. Слово на сотку «Утренний экспресс». Вместе с «Элизингс ЛВ».
11: Karuisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
12: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
13: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
15: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice – 40% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Elmex – atlaides līdz 40%. Higienas paketēm Always – 40% atlaide. Maxima – lai nekā netrūktu.
16: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио «Ретро-ФМ Латвия».
17: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» полейдзии без программа. ЛКПП ЛВ.
18: Сегодня в Латвии облачно, местами преимущественно, на востоке страны кратковременный дождь, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 11-13 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 8-11. В Риге сегодня облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 10 градусов.
17: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Полейдзии без программа» ЛКПП ЛВ.
16: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
19: «Ретро-ФМ Латвия».
20: Слово на сотку.
19: Утренний экспресс.
21: 100 евро уже спрятаны в эфире. Лови следующую букву в этом часу.
22: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «Элизингс ЛВ».

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:12.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама.
2: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 centi. Pērkot vienu svaigā siera kārumu 175 gramu iepakojumu par 2,09 centiem. Divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
3: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
7: Через 100 метров поверните налево.
8: Налево? Ну там же тупик!
9: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Брединам. Aizņemšanās maksāt naudu.
11: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
12: Cilvēka papilomas vīrus var izraisīt vēzi. Ja es vecumā no 18 līdz 25 gadiem izmantoju iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas, dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
13: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
14: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
15: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
16: Karuisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
17: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Es Milutu Skaldari, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
18: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
19: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
20: Retro FM Latvija.
21: Слово на сотку.
20: Утренний экспресс.
22: Вторая буква И.

0: Еще одна сотка нашла своего победителя.
1: И победитель сегодняшнего дня...
2: Сергей.
1: Очень приятно, Елена и Александр.
3: И слово дня...
2: Кутиков.
1: И это... Правильный
3: это
1: ответ.
3: Кутиков. Правильный ответ.
2: Супер. Спасибо.
0: Новое слово уже в эфире.
1: Розыгрыш завтра утром. Ждем.
0: Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку «Утренний экспресс». Вместе с Элизингс ЛВ.
4: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
5: Реклама.
6: Viņš nāk. Tu nezini, kā viņu sauc. Tu nezini, kā viņš izskatās. Un pats biedējošākais, viņš apsēdīsies tev tieši pretī.
0: Mierīgi! Tas ir tikai EHR un Rīga Plaza Speed Dating Halloween noskaņās. Tiekamies 29. oktobrī Rīga Plaza. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Šausmīgākais, kas ar tevi var notikt, tev tiešām kāds var iepatikties.
7: 220 ЛВ Масценис. Пылесосы Dreamy участникам 220 ЛВ плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
8: Карглас ремонт, Карглас замена.
9: Анастасия, специалист Карглас.
10: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
9: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
8: Карглас ремонт, Карглас замена.
0: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы. Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилтанс, Кристап Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
11: На этой неделе в магазинах Lidl практичная и теплая детская одежда для холодной погоды. Игры на свежем воздухе стоят того. С понедельника зимний комбинезон для детей 16 евро. Зимние брюки для детей 12 евро. И детские сапоги 11 евро. Lidl стоит того.
12: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
7: 220 ЛВ Масценис. Пылесосы Dreamy участникам 220 ЛВ плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
13: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Kia LV.
14: Любишь получать подарки?
15: Тогда спеши в RD Electronics.
14: 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
15: Покупай акционные товары и получай подарочную карту RD Electronics на сумму до 100 евро.
14: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
15: Все, что нужно, и даже больше.
14: Но поспеши, только до 18 октября.
15: Покупай в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV. И получай свой подарок.
16: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemāku.
17: Kārlisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мего LV.
6: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
7: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
8: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
3: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
9: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
10: Abonē Balta mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
11: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
12: Oktobrī Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Beno e-aptiekā. Jau zināmi un iemīļoti, kā arī pavisam jauni Korejas kosmētikas zīmoli ar super lieliskām atlaidēm. Mizon Med B – -50%, Holika, Dr. Altea un Skin 1004 – -45%, Biodance – -40%. Esi skaista un pērc izdevīgāk. Beno e-aptieka – vienmēr tev blakus.
13: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новый».
14: Karlisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
15: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
16: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
17: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
18: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
19: Костя. Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейбас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
20: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
21: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
22: Сегодня в Латвии облачно, местами преимущественно, на востоке страны кратковременный дождь, ветер умеренный. В Лепе и Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 11-13 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 8-11. В Риге сегодня облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 10 градусов.
21: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
20: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
23: Retro FM Латвия.
24: Слово на сотку.
25: Утренний экспресс.
26: Эфир Retro FM. Твой ключ к победе. Не пропусти букву в этом часу.
27: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «Элизингс.ЛВ».

0: Вечер со звездой.
1: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
2: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзейбс» программа.
1: ЛКПП ЛБ.
0: «Вечер со звездой».
3: Особые вкусы «Делюкс», созданные для наслаждения, уже в «Лидл». С понедельника оливковое масло высшего качества пол-литра 7,99. Апельсины в шоколаде 150 грамм 3,99. И безалкогольный глинтвейн 750 миллилитров 2,99. «Лидл» стоит того.
4: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
5: Nino Katamadzes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes. Biļešu paradīzē.
6: Mazliet skaistuma katrai dienai. Audumi, tapetes un paklāji, kas ienes harmoniju tavās mājās. Salons Siena, deko centrā. Iemīlies savās mājās pa īstam.
7: Предупреждаем, займы стоят денег.
8: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
7: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
8: C-Finance. Разные цели, один выбор.
9: Историческое событие на стадионе «Сконта». Чемпион Латвии по футболу «Рига» дебютирует на групповом этапе Лиги конференции УЕФА. 15 октября в самом сердце Риги наш клуб встречается с сильнейшей командой Казахстана – алматинским «Кайратом». Большой футбол в Риге. Начало матча в 19:45. Билеты на сайте bilishuservice.lv. До встречи на стадионе!
10: 100 евро за одно слово?
11: Да, но сначала его придется собрать.
10: Слушай Ретро ФМ Латвия с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
11: Сложил слово? Отлично! А теперь не проспи самое главное.
10: С 7 до 10 утра слушай Ретро ФМ Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто!
11: Собирай днем, забирай утром.
1: Ретро ФМ Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Элизингс ЛВ.
12: Karuisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
13: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
14: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
15: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
16: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
17: Analyzing data.
16: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. Cinevilla Dangerfest.lv.
17: Акціонерное общество. Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
18: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
19: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Министерство здравоохранения предлагает выделить из средств на непредвиденные расходы дополнительные 10 миллионов евро. Деньги необходимы, чтобы частично покрыть нехватку средств на компенсируемые лекарства в этом году и обеспечить непрерывность лечения. Проект распоряжения передан на согласование до завтрашнего дня. Решение предстоит принять правительству. Государственная компания «Латвиясвалсцели» проводит закупку временного моста, который планируют использовать во время предстоящего ремонта Вантового моста. Процесс закупки решили ускорить, сообщил мэр Риги Весторс Клейнбергс. Партнеры по правительственной коалиции поддержали предложение обязать все автозаправочные станции в Латвии обеспечить себя генераторами и спутниковым интернетом. Это должно позволить им продолжать работу в чрезвычайных ситуациях. Инициатива появилась после анализа проблем с доступностью государственных услуг и информации во время недавних бурь. Госполиция завершила расследование деятельности международной организованной преступной группы, которая более 10 лет занималась нелегальным производством и контрабандой сигарет. По оценке полиции, ущерб государству превысил 85 миллионов евро. Уголовное дело передано в прокуратуру для начала уголовного преследования 16 подозреваемых, включая предполагаемого лидера группировки. Со следующего года Адажское самоуправление планирует повысить пособие при рождении ребенка на 200 евро до 500 евро. Решение связано с фактическими расходами на выплату пособий в этом году и снижением рождаемости. В самоуправлении также отмечают, что некоторые родители декларируют место жительства в других краях, где выплаты выше. Частный дом, который не сдан в эксплуатацию, может стоить на рынке до 30% дешевле. Кроме того, круг потенциальных покупателей такого жилья обычно уже. По данным экспертов банка «Цитаделла», с подобными объектами банки часто сталкиваются при рассмотрении заявок на финансирование покупки недвижимости.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палейдзības программа.
19: Сегодня в Латвии облачно, местами преимущественно. На востоке страны кратковременный дождь, ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 11-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 8-11. В Риге сегодня облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 10 градусов.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палейдзības программа.
20: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
21: Retro-FM Латвия.
22: Слово на сотку.
23: Утренний экспресс.
24: От одной буквы может зависеть все. Лови ее в этом часу.
25: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «Элизингс.ЛВ».

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 1:13.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Интересные факты вместе со «Смартпостой». Доставляем то, что важно для вас. Замечали ли вы, насколько удобнее отправлять и получать посылки в пакомате, который находится в помещении? Для этого есть очень важная и практичная причина. В помещении ни посылки, ни пользователи пакомата не подвержены дождю, зимнему морозу или летней жаре. Интересные факты вместе со «Смартпостой». Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. «Смартпосты». Доставляем то, что важно для вас.

0: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады.лв в разделе «Новости».
1: Реклама.
2: Да, viņa neatbildi jau trīs dienas. Pēdējo reizi redzēta online un pat apskatīja tavu storiju. Un tad...
3: Nost ar spokiem! 29. oktobrī nāca uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helvīna noskaņās. Mēs piemeklēsim kandidātes, tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot. Saies vai nesaies? Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Vieta, kur atrast to, kura tiešām atbildēs. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Эсселор с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
8: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
9: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилтанс, Кристап Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
10: Mūsu ziemas prasa pārbaudītas vērtības. Bosch siltumsūkņi ir īpaši radīti Ziemeļeiropas klimatam. A++++ efektivitāte, pārstāvniecība Latvijā kopš 93. Gada, plašs servisa tīkls un rezerves daļu noliktava tepat uz vietas. Bosch siltumsūkņi – uzticama un efektīva apkure bez kompromisiem.
11: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билешу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
12: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Narva Strong?
13: Нет, я пью новинку. Narva Strong формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
12: Магний для нервов?
13: Да, Narva Strong формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
12: О, звучит здорово, я тоже куплю.
14: Narva Strong формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценные зоны сегодня питания.
15: Kārlīsko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
16: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
17: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
18: Analyzing data.
17: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
19: Optibet – sportīvnī bar. Optibet – sportīvnī bar. Optibet – sportīvnī bar. Sport. Igra. Naslaždīnie. Optibet – sportīvnī bar.
20: Ретро-ФМ Латвия.
21: Слово на сотку.
20: Утренний экспресс.
22: Четвертая буква

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
2: Pasūti Rimi Drive pa ceļam uz mājām, paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
3: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Tehnoloģijas, kas strādā tava uzņēmuma labā. Hansab ir uzticams sabiedrotais drošības, mazumtirdzniecības un automatizācijas tehnoloģijās. Hansab palīdz tavam biznesam strādāt efektīvāk un atvieglo cilvēkiem ikdienu. Hansab nodrošina pilnu servisa ciklu, no padziļinātas konsultācijas un plāna izstrādes līdz precīzai ieviešanai un nepārtrauktam atbalstam. Ienāc hansab.lv un piesakies Hansab tehnoloģiju eksperta konsultācijai.
8: Любишь получать подарки?
9: Тогда спеши в RD Electronics.
8: С 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
9: Покупай акционные товары и получай подарочную карту RD Electronics на сумму до 100 евро.
8: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
9: Все, что нужно, и даже больше.
8: Но поспеши, только до 18 октября.
9: Покупай в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV. И получай свой подарок.
10: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
11: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
12: Бордюр, коррозия или неудачная парковка испортили ваши автодиски? Не спешите покупать новые! Гамма-сервис вернет вашим дискам достойный вид. Реставрация, устранение повреждений, пескоструйная очистка и прочное порошковое покрытие – все в одном месте. Гамма-сервис в Чекуркалнсе. Запоминайте, гамма-сервис – диски снова выглядят как новые. Найдите нас в Waze или заходите на гамма-сервис LV.
13: Mazliet skaistuma katrai dienai. Audumi, tapetes un paklāji, kas ienes harmoniju tavās mājās. Salons Siena, deko centrā. Iemīlies savās mājās pa īstam.
14: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
15: Утренний экспресс.
16: Барсук у нас айспутский завелся, который хулиганит.
14: Барсук ты айспутский.
16: Ну еще какой он. По несколько
14: нормальное
16: раз уже
14: животное.
16: Попадает в местные новости.
17: В этих новостях меня больше всего поражает уверенность, которой их излагают, что это один и тот же барсук. Как они отличают этих барсуков?
16: Я тоже думала, что это тот же, не тот же. Может быть, они там все с приветом, эти барсуки.
17: Активные айспутские барсуки.
14: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
4: Утренний экспресс.
12: Вместе с Банкноте ЛВ. Банкноте. И все получается.
18: Karoisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos. No pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
19: Это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
20: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
21: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal El Serve 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
22: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
23: Analyzing data.
22: Mēs jau drīz tiksimies no 23.

0: Еще одна сотка нашла своего победителя.
1: И победитель сегодняшнего дня...
2: Сергей.
1: Очень приятно, Елена и Александр.
3: И слово дня...
2: Кутиков.
1: И это... Правильный ответ.
3: Кутиков. Правильный ответ.
2: Супер. Спасибо.
0: Новое слово уже в эфире.
1: Розыгрыш завтра утром. Ждем.
0: Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку «Утренний экспресс». Вместе с «Элизингс ЛВ».
4: Реклама.
5: Привет всем. Я хочу поздравить свою маму.
6: Привет, коллеги.
7: Любимая, привет. Я тут подумал.
8: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
9: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
10: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
11: Nino Katamadzes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes. Biļešu paradīzē.
12: Kas ir dzīves stils? Tā ir mana izvēle, kā dzīvot. Tava dzīves stila galamērķis. Spice Life. Spice Style.
0: Не знаешь, где выгоднее? Заходи на Элизингс ЛВ и бесплатно узнай, где лучшие условия. В Элизингс кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. С Элизингс проще, чем в банке.
5: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
13: Элизингс.лв.
14: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
15: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildemis.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildemis.lv. Пусть тепло будет с вами.
16: Историческое событие на стадионе «Сконта». Чемпион Латвии по футболу «Рига» дебютирует на групповом этапе Лиги конференции УЕФА. 15 октября в самом сердце Риги наш клуб встречается с сильнейшей командой Казахстана – алматинским «Кайратом». Большой футбол в Риге. Начало матча в 19:45. Билеты на сайте bilishuservice.lv. До встречи на стадионе!
17: Karalisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
18: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
19: Es Milutu Skaldari, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
20: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal LCR 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier – atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette – 40% atlaide. Maxima.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
21: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
22: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. Временами дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-11. В Риге завтра будет преимущественно облачно. Временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-8 градусов, а днем плюс 10.
21: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
23: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
24: Retro FM Латвия.
25: Слово на сотку.
26: Утренний экспресс.
27: Собирай буквы сегодня, чтобы завтра утром забрать сотку.
28: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «Элизингс.ЛВ».

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем прекрасного дня вместе с Retro FM Latvia. Самое время открыть программу по заявкам и озвучить ваши послания на сегодня. С вами я, Катя Ерофеева, и пусть самые теплые слова и пожелания звучат на всю страну. Скоро начнем!
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 2:14.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. līdz 19. oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantazija. 3 veidi, 100 vai 118 grami, 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung, 500 gramu, 6,99 €. Ar paldies karti cukurs Extra Line, 1 kg, 59 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. И далее у нас именинник Сергей Гавриленко из Риги, которого поздравляют Ирина и Денис. Сергей, принимайте пожелание никогда не сбиваться с намеченного курса, быть удачливым во всем и чтобы все мечты сбывались. С днем рождения вас и самые теплые поздравления от Ирины и Дениса.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Электричество, интернет, страховка. Как не запутаться? Понятная система – залог спокойствия. В среду слушай минуту финансовой грамотности и узнай практические советы, как легко и с умом управлять своими расходами. Вместе с приложением MoneyRatingy. Все твои счета в одном месте.
1: На этой неделе в магазинах Lidl практичная и теплая детская одежда для холодной погоды. Игры на свежем воздухе стоят того. С понедельника зимний комбинезон для детей 16 евро. Зимние брюки для детей 12 евро. И детские сапоги 11 евро. Lidl стоит того.
2: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
3: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam, tāpēc galvu augšā saules zaķi. Šī diena pieder tev. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Jūti, aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
4: Legenda evropijskai pop-muziki Thomas Anders в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Thomas Anders и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
5: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir laikam. Piekļuves ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
6: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Zeo Deo.
8: Zeo Deo – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Zeo Deo – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Zeo Deo в интернете.
9: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
10: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Kia LV.
11: Любишь получать подарки?
12: Тогда спеши в RD Electronics.
13: С 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
12: Покупай акционные товары и получай подарочную карту RD Electronics на сумму до 100 евро.
13: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
12: Все, что нужно, и даже больше.
13: Но поспеши, только до 18 октября.
12: Покупай в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV. И получай свой подарок.
14: Kārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
15: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
16: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
17: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Антонины Никаноровой от дочери Александры. Антонина, принимайте приветик и пожелание удачного дня, прекрасного настроения и много улыбаться. Передадим также приветик и самой Александре и пожелание замечательного дня. Спасибо за заявку.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», и к этому моменту ваши заявки на сегодня уже озвучены, поэтому найдите минутку и напишите нам новые. Адрес retrofm.lv. Буду ждать. Ну а на сегодня пришло время прощаться. С вами была Катя Ерофеева. Спасибо вам за ваши приветы и поздравления, и до встречи завтра. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: 100 евро за одно слово?
1: Да, но сначала его придется собрать.
0: Слушай Ретро FM Латвия с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
1: Сложил слово? Отлично! А теперь не проспи самое главное.
0: С 7 до 10 утра слушай Ретро FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто!
1: Собирай днем, забирай утром.
2: Ретро FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Элизингс ЛВ.
3: Неконтролируемое выделение мочи случается

0: женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
1: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады.лв» в разделе «Новости».
2: Dubult koncerts. 100 puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. 100. debija un grupa 2. puse. 2 koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobrs Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. 100. puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
3: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Lidl Plus 39 центов. И молотый кофе Мэрилд. При покупке 2 штук цена за одну с Lidl Plus 4,99. Lidl стоит того.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницейпс АБЦ.
6: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildomes.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildomes.lv. Пусть тепло будет с вами.
7: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
8: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
9: Kārlīsko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
10: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
11: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программы. ЛКПП-ЛВ.
12: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. Временами дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-11. В Риге завтра будет преимущественно облачно. Временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-8 градусов, а днем плюс 10.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программы ЛКПП ЛВ.
13: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
14: Retro FM Latvia.
15: Слово на сотку.
16: Утренний экспресс.
17: 100 евро уже спрятаны в эфире. Лови следующую букву в этом часу.
18: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv.

0: Еще одна сотка нашла своего победителя.
1: И победитель сегодняшнего дня...
2: Сергей.
1: Очень приятно, Елена и Александр.
3: И слово дня...
2: Путиков.
1: И это... Правильный ответ.
3: Путиков. Правильный ответ.
2: Супер. Спасибо.
0: Новое слово уже в эфире.
1: Розыгрыш завтра утром. Ждем.
0: Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку «Утренний экспресс». Вместе с Элизингс ЛВ.
4: Реклама. Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
9: Добро пожаловать в Max and Mila's World. Здесь ты найдешь все, что приносит радость собакам и кошкам. Вкусный корм без добавленного сахара и искусственных красителей, а также игрушки, чтобы как следует порезвиться и выплеснуть лишнюю энергию. Max and Mila's World. Новинка в магазинах Lidl. Все для собак и кошек. С понедельника паштет для собак всего 4 евро 39 центов. Lidl. Стоит того.
10: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
11: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
12: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balte LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
13: Ļubiš получать подарки?
14: Тогда спеши в RD Electronics.
13: 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
14: Покупай акционные товары и получай подарочную карту RD Electronics на сумму до 100 евро.
13: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
14: Все, что нужно, и даже больше.
13: Но поспеши, только до 18 октября.
14: Покупай в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV. И получай свой подарок.
15: Свежие автомобили, новые автомобили, забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Kia LV.
16: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildemis.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акманю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildemis.lv. Пусть тепло будет с вами.
17: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LE.
18: Karalisko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
19: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
20: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
0: Retro FM Latvia.
21: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс.
22: Шестая буква Е.

0: каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс. Барсук у нас айспутский завелся, который хулиганит.
2: Барсук, ты айспутский.
1: Ну, еще какой он. По несколько
2: нормальное
1: раз уже
2: животное
1: попадает в местные новости.
3: В этих новостях меня больше всего поражает уверенность, с которой их излагают, что это один и тот же барсук. Как они отличают этих барсуков?
1: Вот я тоже думала, что это тот же, не тот же. Может быть, они там все с приветом, эти барсуки.
3: Активно.

0: Бедные айсбургские барсуки.
1: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро FM.
2: Утренний экспресс.
3: Вместе с Банкноте ЛБ. Банкноте. И все получается.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
1: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот.
1: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
7: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
8: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
1: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Arena в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы. Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилтанс, Кристоп Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
9: Какая ты спокойная и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
10: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
9: Магний для нервов?
10: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
9: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
11: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
12: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
13: Karuisko asāku paķer 15 asospārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
14: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
15: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Narvesen Lats un Virši veikalos.
16: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
17: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Министерство здравоохранения предлагает выделить из средств на непредвиденные расходы дополнительные 10 миллионов евро. Деньги необходимы, чтобы частично покрыть нехватку средств на компенсируемые лекарства в этом году и обеспечить непрерывность лечения. Проект распоряжения передан на согласование до завтрашнего дня. Решение предстоит принять правительству. Государственная компания «Латвия Свалсцели» проводит закупку временного моста, который планируют использовать во время предстоящего ремонта Вантового моста. Процесс закупки решили ускорить, сообщил мэр Риги Весторс Кленбергс. Партнеры по правительственной коалиции поддержали предложение обязать все автозаправочные станции в Латвии обеспечить себя генераторами и спутниковым интернетом. Это должно позволить им продолжать работу в чрезвычайных ситуациях. Инициатива появилась после анализа проблем с доступностью государственных услуг и информации во время недавних бурь. Госполиция завершила расследование деятельности международной организованной преступной группы, которая более 10 лет занималась нелегальным производством и контрабандой сигарет. По оценке полиции, ущерб государству превысил 85 миллионов евро. Уголовное дело передано в прокуратуру для начала уголовного преследования 16 подозреваемых, включая предполагаемого лидера группировки. Со следующего года Адажское самоуправление планирует повысить пособие при рождении ребенка на 200 евро до 500 евро. Решение связано с фактическими расходами на выплату пособий в этом году и снижением рождаемости. В самоуправлении также отмечают, что некоторые родители декларируют место жительства в других краях, где выплаты выше. Частный дом, который не сдан в эксплуатацию, может стоить на рынке до 30% дешевле. Кроме того, круг потенциальных покупателей такого жилья обычно уже. По данным экспертов банка «Цитадела», с подобными объектами банки часто сталкиваются при рассмотрении заявок на финансирование покупки недвижимости.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной без программы.
17: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. Временами дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-11. В Риге завтра будет преимущественно облачно. Временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-8 градусов, а днем плюс 10.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезной без программы.

0: Ретро FM Латвия.
1: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс.
2: Эфир Ретро FM. Твой ключ к победе. Не пропусти букву в этом часу.
0: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings.lv.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 4 часа 15 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. līdz 19. oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putītētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: С вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.
4: Ну, дорогие мои, гутен морген. Будем с вами самый трудный день недели проводить вместе. Да, именно вторник, именно 13-е. Фу-фу-фу, через левое плечо. Извините, Максим, пан директор стоял там, я так... Слишком уж суеверно я сегодня, да. Как-то так. Но, тем не менее, сегодня вторник, сегодня 13 октября, и самый трудный день недели, как утверждают специалисты. И вы знаете, я им начинаю верить. Потому что вроде как говорили, что понедельник, и вот в понедельник я собрал все свои силы в кулак, что называется, и как-то вот это все сделал. А сегодня прихожу, такой расслабон. Новое освещение в студии, за что отдельное спасибо нашим спонсорам и техническому департаменту, и лично директору нашей станции. Обалдеть, люди добрые, если бы вы видели эту студию, она сияет, это просто как, ну как на пляже, только вот нету моря, да, и солнышка натурального, а так практически так и хочется раздеться и лечь, и ничего не делать, и загорать, но, как мы знаем, надо все-таки этот самый трудный день недели как-то проживать. У меня сегодня масса различных интересных вещей, о которых я вам сообщу сразу после следующей композиции.

0: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама.
2: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет, я тут подумал.
5: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Анастасия, специалист Карглас.
9: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
8: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
7: Карглас ремонт, Карглас замена.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
11: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
12: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
13: Бордюр, коррозия или неудачная парковка испортили ваши автодиски? Не спешите покупать новые. Гамма-сервис вернет вашим дискам достойный вид. Реставрация, устранение повреждений, бескострой очистка и прочное порошковое покрытие. Все в одном месте. Гамма-сервис в Чекуркалнсе. Запоминайте, гамма-сервис. Диски снова выглядят как новые. Найдите нас в Waze или заходите на gammaservice.lv.
14: Mūsu ziemas prasa pārbaudītas vērtības. Bosch siltumsūkņi ir īpaši radīti Ziemeļeiropas klimatam. A++++ efektivitāte, pārstāvniecība Latvijā kopš 93. gada, plašs servisa tīkls un rezerves daļu noliktava tepat uz vietas. Bosch siltumsūkņi – uzticama un efektīva apkure bez kompromisiem.
15: Oktobrī Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Beno e-aptiekā. Jau zināmi un iemīļoti, kā arī pavisam jauni Korejas kosmētikas zīmoli ar super lieliskām atlaidēm. Mizon Med B – -50%, Holika, Dr. Altea un Skin 1004 – -45%, Biodance – -40%. Esi skaista un pērci izdevīgāk. Beno e-aptiekā. Vienmēr tev blakus.
16: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
17: Atvaino.
16: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
17: Varam.
16: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
17: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
16: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
18: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии. Nissan Qashqai Carbon Edition. Это лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
19: Jaunais EV Latus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar EV Latus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies EV Latus aizsargstikliņu. Ienāc EV Latus!
20: Ноябрь в Риге серый и промозглый. Но где-то ты можешь окунуться в теплое море. Мы знаем, где светит солнце. Vanilla Travel – эксперты по организации отдыха. Vanilla Travel LV.
21: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады LV в разделе «Новости».
1: Kārojas klasāku. Paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
3: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvis un Lats un Virši veikalos.
22: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
23: С вами Эдмунд Ткашевский
24: и вечерний променад.
25: Ну, между прочим, у меня сегодня, как у того сеятеля из 12 стульев, у меня и билеты на КОК, и билеты на футбол, и билеты на машину времени. И все это для вас, уважаемая радиоаудитория. И все это мне надо сегодня разыграть на протяжении вот этих трех часов нашего с вами эфира. Так что я даже не знаю, как все успеть. А плюс ко всему еще я должен буквы называть, чтобы вы могли 100 евро заработать, собрав слово. Да, Кашевский, как-то с этим всем, ну, как-нибудь разберемся. А если к этому добавить еще замечательный наш календарь, куда я заглянул и просто обалдел. Столько поводов, столько различных вариантов для того, чтобы сегодняшний день отметить, что даже не знаю, с чего начать. Начну с чего-нибудь серьезного. Вот Всемирный день борьбы с тромбозом. Мама, ты мне, это очень серьезно, кстати, поэтому я вас прошу, смотрите вот за венами на ногами в первую очередь, потому что это в определенном возрасте большая проблема становится, как я тут понял у некоторых моих друзей, они с этим мучаются, и не дай бог это дело запустить, да? Поэтому Всемирный день тромбоза, это серьезно. Далее. День целомудрия. Да. А с другой стороны, Международный день неудачников. Но это к нам с вами не относится, правда? Потому что вспоминая песню Beatles I'm a loser. Да, это не про нас. Это не про аудиторию Retro FM Латвия. Однозначно. Давайте что-нибудь более утверждающее, более позитивное. Вот, пожалуйста. День побалуйте себя. Treat yourself day. Ух, замечательно. Чем бы сегодня себя побаловать, любимого, а? Ну, для начала, пока пойдет музыка, я скорее схожу к кофейному аппарату. У нас шикарный кофейный аппарат на студии. А просто кофе. И, пожалуй, я сегодня себя побалую капучино. Да. И вот эти два повода последних день побалую себя и еще один, они как-то могут идти, как говорится, рука об руку. Смотрите. День побалуй себя и день без бюстгальтера. Вот. No bra day. Тут, конечно, комментарии излишни, потому что, да, не буду я, пожалуй, лучше это комментировать. Но что у нас есть про бюстгальтер? Про бюстгальтер у нас ничего нету. Зато у нас есть про комбинацию.

0: На Ретро ФМ Латвия.
1: Итак, дамы и господа, анонс первого действия. И что касательно приза, то два билета на KOK 129 выпуск, Xiaomi Arena, 17 октября, 19:00. Кристап Зутис вчера гостил у нас в студии и выбрал одного из претендентов, но получилось так, что Валентин, который стал победителем этого конкурса, он эти два билета, что называется, сказал: знаете, дайте кому-нибудь другому, потому что я нахожусь в Германии и вряд ли успею приехать вот к этому действию в Xiaomi Arena к 17 октября. Валентин, если вы нас сейчас слышите, жму руку, это благородно. И посему вот эти два билета ваши уходят следующему по той лесенке, которая была вчера в конкурсе. И я оглашу чуть попозже, кому уходят те два билета. А у нас отдельные два билета еще будут разыграны. Но анонс в данный момент заключается в том, что я хочу рассказать вам про футбол. И футбол у нас состоится на стадионе Сконта 15 числа, это в четверг, 19:45. ФЦ Рига будет встречаться. Что значит встречаться? Они будут играть против ФК Кайрат. Вот это будет заруба, вот это будет схватка. Поэтому на стадионе Сконта, я понимаю, там еще места какие-то можно приобрести в кассах. А у нас два билета на футбол и... Конкурс имени Павленко сегодня будет посвящен целиком и полностью футбольной теме. Так что можете уже включать свою интуицию и на Рига ФЦ против Кайрата у кого-то два билета сегодня могут легко и непринужденно появиться. Но, как известно, я вам дам старт, когда, скажем так, отмашку. В принципе, в конце часа, как пойдет последняя композиция, так можете уже и ваять.

0: на Retro FM Latvia.
1: Знаете, в принципе, уже можете присылать свои варианты на конкурс имени Павленко, в какую минуту, секунду и сотую в студии появится Алексей. И два билета на Рига ФЦ против ФК Кайрат вам гарантированы на четверг, на 15 октября. Кстати, начало 19:45 на Сконто, я напоминаю. Схватка, что называется, будет серьезной. Ну и поддержать наших — это святое. Ну а такая маленькая ремарка. Я так посмотрел, пока бегал за кофе, что оказывается, что день без бра, но бра, да, день без бюстгальтера сегодня отмечаем только я, Максим и Александр, скажем так. Ну и мужская часть. А женщины как-то наши, они этот праздник не отмечают.

0: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама.
2: Вечер со звездой.
3: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкант, композитор и пианист Улдис Мархилевич. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro.fm. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro.fm Latvia YouTube-канале и Facebook.

Дамы и господа, конкурс имени Павленко стартует. Давайте, у нас уже целых три варианта есть. Итак, какую минуту, секунду, в студии появляется Алексей с новостями. И, если вы угадаете, два билета на Рига ФЦ против ФК Кайрат сегодня будут уже в вашем кармане. Ну, а начало всего этого дела, это как раз-таки 15 число, четверг, 19:45, стадион Сконто. Чтоб вы там все были и наших поддержали, да?

0: Ай-яй-яй. Какой там нафиг Pet Shop Boys? У нас же буква.
1: Retro FM Latvia.
2: Слово на сотку.
1: Утренний экспресс. Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings.lv.
0: Дамы и господа, записываем, запоминаем, я не знаю, можно на стеночке нарисовать фломастером. Буква номер 5 актуального слова сегодня — это буква «Р». Рига.

0: Ретро.
1: Ретро FM Латвія.
2: Слово на сотку.
1: Утренний экспресс.
3: Собери слово и получи 100 евро.
4: Всю осень на автомойках Виада скидка 50%.
5: Да, именно так. Всю осень автомойка Виада за полцены. Используй приложение Виада Латвия и получай скидку 50% на автомойку. Дождь, грязь и осенняя непогода, пусть твой автомобиль всегда остается чистым. Всю осень на автомойках Виада скидка 50%. Виада. Выгодно остановиться.
0: Напоминаю, конкурс имени Павленко вот-вот-вот уже должен как-то к своему финишу подойти. И поэтому 2:44, 2:44:14, в какую минуту, секунду, сотую в студии появится Алексей. И два билета на футбол ваши. Реклама, и Леша должен появиться в студии.
6: Реклама. 100 евро за одно слово?
7: Да, но сначала его придется собрать.
6: Слушай Ретро FM Латвия с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
7: Сложил слово? Отлично! А теперь не проспи самое главное.
6: С 7 до 10 утра слушай Ретро FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто!
7: Собирай днем, забирай утром.
1: Ретро FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Элизингс ЛВ.
8: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС нами. Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv.
9: На этой неделе в магазинах Lidl практичная и теплая детская одежда для холодной погоды. Игры на свежем воздухе стоят того. С понедельника зимний комбинезон для детей 16 евро. Зимние брюки для детей 12 евро. И детские сапоги 11 евро. Lidl стоит того.
10: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
11: Эй, дружеское напоминание от Interlux Travel. Новый год ближе, чем кажется. А лучший подарок для семьи – это не вещи, а яркие воспоминания. Путешествие Interlux Travel – это время для ярких впечатлений и удивительных открытий. От Португалии, Италии, Грузии до Японии, Мексики и Бали. Подарите самое ценное – приключения вместе. Interlux Travel. Все продумано до мелочей. Interlux Travel.
8: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
12: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
13: Кастур.
14: Саудумус вай изъёкосим.
13: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribas.
14: Tad izvēlies mīlestību!
15: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
16: Karalisko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
17: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
18: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
19: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
20: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
21: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает выделить латвийской киноиндустрии 1 миллион евро с 2028 года. Однако пока не ясно, из каких источников поступят эти средства. Ранее Кулбергс выступил против так называемого «налога на Netflix», за счет которого планировалось финансировать киноиндустрию. Сэм поддержал поправки к нескольким законам, предусматривающие введение с 1 апреля следующего года специального режима налога на микропредприятия для начинающих предпринимателей. В Министерстве финансов поясняют, что мера должна упростить уплату налогов и административные требования для тех, кто в небольших объемах продает товары или оказывает услуги. Одна из целей – сократить теневую экономику. Компании Крефо Биройс и Кредит Информация с Биройс представили возможность добровольно отказаться от оформления новых кредитных обязательств. Эта мера позволит жителям дополнительно защитить себя от случаев, когда третьи лица пытаются незаконно оформить кредит на чужое имя. С 1 ноября к действующему платежу в размере 3 евро за небольшие посылки из третьих стран добавится плата за обработку в размере 2 евро. Новое требование будет распространяться также на товары стоимостью более 150 евро, сообщили в СГД. Изменения могут затронуть в частности покупки на Тэму и Шейн. Центр защиты прав потребителей изъял из магазинов в Риге и регионах более 40 антистрессовых игрушек из-за неправильной маркировки или ее отсутствия. Нарушения обнаружили у 7 моделей. Сотни супермаркетов во Франции подверглись кибератаке. Хакеры получили контроль над программным обеспечением, регулирующим температуру холодильников и морозильных камер. Из-за повышения температуры испортили свежие и замороженные продукты на миллионы евро.
22: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полидзības программа.
21: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. Временами дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-11. В Риге завтра будет преимущественно облачно. Временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-8 градусов, а днем плюс 10.
22: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полидзības программа.
0: Guten Morgen to you. Это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Retro FM Latvia.
23: Retro FM Latvia.
2: Слово на сотку.
23: Утренний экспресс.
24: От одной буквы может зависеть все. Лови ее в этом часу.
25: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv.

Какой там мана-мана? У нас футбол большой на повестке дня. Рига ФЦ против ФК Кайрат. Четверг, стадион Сконто, 19:45. Представляете, что это будет за игра, а? Да. Ну и сейчас кому-то два билета могут достаться, потому что конкурс имени Павленко у нас вступил в свою завершающую стадию. Мы подводим итоги. Итак, что было? 16:57-22 магазин «Жалюзи». 58:23 Марина. 58:45 Андрей. 58:52 Алекс. 59 ровно Игорь. 16:59-10 Сандес. И 59:20 Роберт. И 7 человек сегодня принимали участие в этом действии. Спасибо вам всем. Что я могу сказать? Есть точечное попадание. Вы не поверите. 58:45. Зашел в студию Алексей Павленко как штык. Причем он сказал, что он на футбол не пойдет, но вот с удовольствием поддержит Андрея, который сказал, что именно в 16:58:45 в студии появится Павленко. Андрей, мы вас поздравляем, сейчас будем с вами связываться. Всем остальным гран мерси, до следующих выпусков.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:18.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Вечерний променад.
3: Вечерний променад.
2: Вечерний променад. Вечерний променад. Вечерний променад.
3: На Ретро-ФМ Латвия.
4: Отвечаю интересующимся по поводу машины времени. Конкурс сегодня будет. Причем вот буквально, я бы сказал, с минуты на минуту. Что надо будет делать? А надо будет петь в живом эфире. Тут у нас компетентная комиссия с ушами будет в студии. И сегодня будем петь песню «Поворот». И тишина, да? Ну, абсолютно не страшно. Просто надо будет 2-3 строчки спеть. И тот, кто это исполнит круче всего, тот и получит у нас 2 билета на Xiaomi Arena. Кстати говоря, воскресенье, 18 числа и 18:00. Это ж надо, мистика-то какая, а? 18.10, 18:00. Ух, ёхайды. Ну вот, так что... Кто круче споет «Поворот», тот получает 2 билета. Ну, а когда это надо будет делать, я вам сообщу

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Значит так, дорогие, сейчас будет реклама, после чего буква, а потом споем поворот.
2: Rudens ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēku tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
3: Reklāma.
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Эсселор с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
9: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
0: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
10: Новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
11: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
11: Еще не все разрешено.
12: Не знаешь, где выгоднее? Заходи на eLeasings LV и бесплатно узнай, где лучшие условия. В eLeasings кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. С eLeasings проще, чем в банке.
13: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
14: eLeasings.lv.
15: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
16: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespējas saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
17: Karuisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
18: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
3: Esmu Iluta Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
14: Retro FM Latvija.
19: Слово на сотку.
14: Утренний экспресс. Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Элизингс ЛВ.
1: Дамы и господа, буква номер 3 актуального сегодняшнего слова. И это буква В. Виталис.
14: Retro FM Латвия.
19: Слово на сотку.
14: Утренний экспресс.
20: Собери слово и получи 100 евро.
21: Вечерний променад на Retro FM.
1: 244-244-14. Вспоминаем слова песни «Поворот» и дозваниваемся до студии. Как минимум двое мне нужны.

0: А все могло бы быть совсем не так, если бы не конкурс. Итак, по двум линиям, по 244 и 244 14, у меня двое отважных. Это Ольга. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И это Андрей. Андрей, нас слышно?
2: Да, я слышу вас.
0: Прекрасно. Но поскольку дама первая дозвонилась, то давайте ей дадим слово. Итак, Ольга, поворот в вашем исполнении. Давайте, начинаем. Три, четыре.
1: Я последний раз в хоре пела 60 лет назад.
0: Упа!
1: У меня голос плохой, да. Меня было петь.
0: Вы знаете, у меня тоже голос очень не такой, скажем, не сильный, но очень противный, поэтому мне прощают.
1: Благодарю.
0: Ну, давайте, поехали. Три, четыре.
1: Вот новый поворот, и мотор ревет, пропасть или взлет, и не разберешь.
0: Так, но...
1: Пока не повернешь. Выезжайте за ворота и не бойтесь поворота. И бояться нет причины, если вы еще мужчины.
0: Ай, молодец! Ольга, молодец! И гармония своя, и слова, можно сказать, тоже. Ну, ничего, ничего, это творческий подход. Александр Кутиков порадуется, думаю, за вас. Так, сейчас мы вам оппонента дадим. Андрей. Андрей?
2: Да.
0: 3:16, поехали.
3: Мы себе давали слово не сходить с пути прямого, но так уж суждено. И уж если откровенно, всех пугают перемены, но...
0: Но!
3: Тут уж все равно.
0: Ча-ча!
3: Но новый поворот и мотор ревет,
0: и
3: что он нам несет,
0: и
3: пропасть или взлет, омут или брод,
0: да,
3: и не разберешь, пока не повернешь.
0: Все, милейший, все, спасибо. Ну, я понимаю, что тут за явным преимуществом... Ольга, вы с нами?
1: Да, конечно, я...
0: Да, вы знаете, вот ваша вокальная практика, которая была... Сколько лет, вы сказали, назад в хоре?
1: 60 лет назад я пел в школе, в хоре.
0: Ну, как говорится, ничего-ничего, завтра будет новый день и будет новый конкурс. Спасибо вам за участие. Ну, Андрей, что я могу сказать? Вы действующий вокалист?
2: Ну, нет, я так для себя пою, на гитаре играю. Но нет, это не мое основное занятие для души.
0: Да ладно, я думаю, вы этим деньги зарабатываете. Это-таки наш местный Паваротти.
2: Нет.
0: Ну что ж.
2: Хотя хотелось бы, наверное.
0: Заразная эта штука эстрада, да?
2: Да, согласен. Люблю я это дело.
0: Все, Андрей, я вас поздравляю. Остаемся на линии. Сейчас объясню, каким макаром вы получите два билета 18 числа в 18.00. Xiaomi Arena. Концерт «Машина времени» в звездном составе.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 13. līdz 19. oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantāzija. Trīs veidi – 100 vai 118 grami – 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung – 500 gramu – 6 eiro – 99 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line – 1 kilograms – 59 centi. Maksimā – lai nekā netrūktu!

0: вечерний променад на Ретро FM Латвия.
1: Знаете, пользуясь случаем и возможностью, что все-таки до концерта «Машины времени» в Сяоми-арене еще несколько дней осталось, то сегодняшний, можно сказать, вокальный конкурс у нас прошел, ну, с заявным преимуществом, Андрея. Чувствуется, что Ольга давно не пела, да. Ольга, тренируемся, завтра будет новый конкурс, и я могу уже дать задание на завтра. Можете дома готовить, распеваться. Завтра у нас будет «За тех, кто в море». Да? Все понятно. Завтра поем за тех, кто в море, и самый голосистый, один из двух, получает два билета на концерт «Машины времени». Эх! В воскресенье, 18 число, 18:00. Я себе представляю, какой у нас будет хор Retro FM там в Xiaomi Arena.
2: Rudens ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
3: Reklama.
4: Каждое буднее утро на Retro FM.
5: Утренний экспресс.
6: Барсук у нас айспутский завелся, который хулиганит.
7: Барсук, ты айспутский.
6: Ну еще какой он. По несколько
7: нормальное
6: раз уже
7: животное
6: попадает в местные новости.
7: В этих новостях меня больше всего поражает уверенность, которой их излагают, что это один и тот же барсук. Как они отличают этих барсуков?
6: Вот я тоже думала, что это тот же, не тот же. Может быть, они там все с приветом, эти барсуки.
7: Активные айспутские барсуки.
4: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Retro FM.
5: Утренний экспресс.
3: Вместе с Банкноте ЛБ. Банкноте. И все получается.
8: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик. Со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Крустфилд 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Крустфилд 93 в Риге.
7: Ну нет! Серьезно? Опять?
3: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобере ЛВ.
9: Kas ir dzīves stils? Tā ir mana izvēle, kā dzīvot. Tava dzīves stila galamērķis. Spice Life. Spice Style.
10: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
11: Cilvēka papilomas vīrus var izraisīt vēzi. Ja es vecumā no 18 līdz 25 gadiem izmantoju iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas, dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
12: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
13: Abonēj Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10,000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Лотерея отъёс номер 90809. Акции спека лишь 31 декабря.
14: Какая-то спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
15: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
14: Магний для нервов?
15: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
14: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
16: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Объективное не изменяет полноценное зонирование питания.
17: Шкода Karoq. Не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Karoq в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь. Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Karoq создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Шкода.
18: Karoisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
19: Esmu Iluta Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
20: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
21: Вечерний променад.
22: Вечерний променад.
21: На Ретро-ФМ Латвия.

0: на Ретро FM Латвия.
1: Тут обратная связь по 244-244-14 работает вовсю. Евгений, спасибо вам за ремарку. Он написал, что от второго исполнителя барабанные перепонки зачесались, да. Ну, что я могу сказать? Меня, так сказать, очень порадовала ваша реакция на вчерашний токинг про Jesus Christ Superstar. И вот, смотрите, что, какое мнение от Евгения. Оказывается, Евгений считает, что произведение слишком переоцененным, в то время как тогда это была революция, как и многое из США 70-х годов. Ну, начнем с того, что это вообще, ну, ладно, в Америке на Бродвее была, так сказать, премьера. Потом религиозный контекст, пишет Евгений, и все это дело сыграло, так сказать, на подсознательном уровне. Но с музыкальной точки зрения Евгений говорит, нет, это...

0: pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.
2: Согласен, Евгений, с вами по скриптум к сказанному выше. У каждого свое мнение, точно не попрешь против этого, но не соглашусь, что партии Христа тяжело слушать. Гиллан вообще так высоко поет, что, ну, не всякий на этой планете может повторить такое. Да и, скорее всего, что, ну, это единицы. Очень высоко и некомфортно, ну, кто его знает? Мне лично наоборот кажется, что это вышина такая, которую, ну, высота такая, которую достичь вокалисту, ух, как сложно. Зато несложно будет сейчас нам услышать прогноз погоды и новости в исполнении Алексея Павленко сразу после композиции данной и рекламы. Надеемся, прогноз и новости будут хорошими.

0: savam biznesam strādāt efektīvāk un atvieglo cilvēkiem ikdienu. Hansap nodrošina pilnu servisa ciklu, no padziļinātas konsultācijas un plāna izstrādes līdz precīzai ieviešanai un nepārtrauktam atbalstam. Ienāc hansap.lv un piesakies Hansap tehnoloģiju eksperta konsultācijai.
1: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
2: Предупреждаем, займы стоят денег.
3: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
2: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
3: C-Finance. Разные цели, один выбор. C-Finance.
4: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko.lv un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
5: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
6: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Zeo Deo.
5: Zeo Deo – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Zeo Deo – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Zeo Deo в интернете.
7: Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мего ЛВ.
5: Удачный отпуск – это как идеально собранный пазл. Важна каждая деталь. Направление, комфортный перелет и отель, в котором хочется задержаться подольше. Vanilla Travel – эксперты по организации отдыха. Vanilla Travel ЛВ.
8: Kārlīsko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
10: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает выделить латвийской киноиндустрии 1 миллион евро с 2028 года. Однако пока не ясно, из каких источников поступят эти средства. Ранее Кулбергс выступил против так называемого «налога на Netflix», за счет которого планировалось финансировать киноиндустрию. Сэм поддержал поправки к нескольким законам, предусматривающие введение с 1 апреля следующего года специального режима налога на микропредприятия для начинающих предпринимателей. В Министерстве финансов поясняют, что мера должна упростить уплату налогов и административные требования для тех, кто в небольших объемах продает товары или оказывает услуги. Одна из целей – сократить теневую экономику. Компании Crefo Birois и Credit Informations Birois представили возможность добровольно отказаться от оформления новых кредитных обязательств. Эта мера позволит жителям дополнительно защитить себя от случаев, когда третьи лица пытаются незаконно оформить кредит на чужое имя. С 1 ноября к действующему платежу в размере 3 евро за небольшие посылки из третьих стран добавится плата за обработку в размере 2 евро. Новое требование будет распространяться также на товары стоимостью более 150 евро, сообщили в СГД. Изменения могут затронуть в частности покупки на Temu и Shein. Центр защиты прав потребителей изъял из магазинов в Риге и регионах более 40 антистрессовых игрушек из-за неправильной маркировки или ее отсутствия. Нарушения обнаружили у 7 моделей. Сотни супермаркетов во Франции подверглись кибератаке. Хакеры получили контроль над программным обеспечением, регулирующим температуру холодильников и морозильных камер. Из-за повышения температуры испортили свежие и замороженные продукты на миллионы евро.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными полезными программа.
10: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. Временами дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-11. В Риге завтра будет преимущественно облачно. Временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-8 градусов, а днем плюс 10.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными программами.
12: И снова здравствуйте, это Эдмунд Кашевский. Еще целый час будем вместе.
9: Ретро-ФМ Латвия.
13: Слово на сотку.
9: Утренний экспресс.
5: Собирай буквы сегодня, чтобы завтра утром забрать сотку.
9: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv.

0: на Retro FM Latvia.
1: Люди добрые, у меня еще руки жгут два билета на KOK. Да? В Xiaomi Arena 17 числа у нас будет вечер схваток. Ух ты! И причем наш вчерашний гость грозился, что все-таки надо что-то выигрывать, поэтому будем 17 числа болеть за Зуты со всеми руками, ногами, стучать, кричать и кричалки скандировать. Кстати, с кричалками вы молодцы. Зуты вчера так какой кайф поймал от того, что радиоаудитория Retro FM Латвия вот так креативно подошла к этому моменту, что просто шикарно. Ну, а у меня два билета не просто так. Вы знаете, я вот так на выбор смотрел. Вот день глупых высказываний сегодня, Международный день скептиков, День шоколадного дрожжа NMS, ну и что еще? День индийского кино. И вот тут-то, люди добрые, я как киношник в прошлом, могу сказать следующее. Все. На 244-244 14 я жду от вас название для индийских фильмов. Вот пришлите мне название индийского фильма, так чтобы хлестко, с юмором и креативно. И самое крутое ваше вот это название получает два билета на Xiaomi Arena на 17 число. На KOK 129 выпуск World Series. Ну и что могу сказать? Да, два билета, причем 17 ряд. Это не где-нибудь там на 18-м балконе, нет, на 17-м ряду будет сидеть в секторе, так что все будете видеть, слышать и, как говорится, участвовать. Итак, день индийского кино сегодня отмечается в Индии, а посему даешь название индийскому фильму на 244-244-14. Я на это отпущу минут 20.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 6:18.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: заходи.
1: Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Вечерний променад.
1: Вечерний променад.
2: Вечерний променад.
1: На Ретро FM Латвия.
3: Но пока мы с вами новости слушали, и прогноз погоды, и песни, прилетела Феличита, которая будет сразу после данного музыкального произведения.

0: Телечита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: При поддержке БМ Маркет.
2: Здравствуйте, уважаемое радио. Здравствуйте. Давно хотел у вас попросить, чтобы в эфире прозвучал Игорь Саруханов. Это из разряда моих любимых исполнителей. Ах, шита. Если можно, то после 18 буду минут 35-40 ехать в машине домой. И было бы здорово, если бы Саруханов прозвучал. Спасибо заранее, Алла. Ну что ж, Алла, если вы давно хотели у нас попросить, то почему бы, собственно говоря, не исполнить вашу заявку? А что так долго-то ждали? Надо было раньше написать. Раньше бы я и запустил. А то, глядишь... Но хотя, знаете, по дороге домой, когда звучит любимый исполнитель, настроение становится почти праздничным. А впредь, Алла, не стесняйтесь, пишите заранее.

0: Фелічита на Ретро FM.
1: Совместно с BM Market.
2: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
0: Реклама.
1: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
2: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
8: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
7: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС «Нами». Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv.
5: Ну нет! Серьезно? Опять?
9: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобере ЛВ.
10: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam. Tāpēc galvu augšā saules zaķi. Šī diena pieder tev. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Jūti? Aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
11: Ноябрь в Риге серый и промозглый. Но где-то ты можешь окунуться в теплое море. Мы знаем, где светит солнце. Vanilla Travel. Эксперты по организации отдыха. Vanilla Travel LV.
12: Любишь получать подарки?
13: Тогда спеши в RD Electronics.
14: С 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
13: Покупай акционные товары и получай подарочную карту RD Electronics на сумму до 100 евро.
14: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
13: Все, что нужно, и даже больше.
14: Но поспеши, только до 18 октября.
13: Покупай в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV. И получай свой подарок.
15: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
16: Бордюр, коррозия или неудачная парковка испортили ваши автодиски? Не спешите покупать новые. Гамма-сервис вернет вашим дискам достойный вид. Реставрация, устранение повреждений, пескоструйная очистка и прочное порошковое покрытие. Все в одном месте. Гамма-сервис в Чехуркалнсе. Запоминайте, гамма-сервис. Диски снова выглядят как новые. Найдите нас в Waze или заходите на гамма-сервис.lv.
17: Предупреждаем, займы стоят денег. Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
18: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
19: C-Finance. Разные цели, один выбор. C-Finance.
20: Вечер. Karuisko asāku. Patier 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
21: Не променад на Retro FM.

Ну, как говорится, с этого все началось. Сегодня день рождения Битломании. Битломания Дэй. А дата возникновения Битломании считается 13 октября 1963 года. В этот день Битлз выступали в лондонском зале Палладиум. И несмотря на то, что концерт транслировался в программе «Воскресный вечер» в лондонском Палладиуме, ну, на тамошнем это было бы «Sunday Night at the London Palladium», на всю страну транслировали. Все равно тысячи поклонников, преимущественно подростков, заполнили прилегающие к концертному залу улицы в надежде, если не попадут на концерт, то хотя бы просто увидеть музыкантов. Угу. На протяжении всего концерта в зале стоял оглушительный шум, практически перекрывающий музыку, и после концерта, когда музыканты покидали концертный зал, толпа поклонников, находившихся на улице, в попытке увидеть своих кумиров, устроила давку. Битлы смогли добраться до машины только в конце полиции.

Да, люди добрые, давайте вернемся к битломании. Итак, вот эти все вопли и крики, это все повторялось, что называется, со дня на день. Буквально через два дня после этого выступления в Палладиуме, 15 октября 1963 года, в газете Daily Mirror выходит статья о концерте The Beatles уже в другом городе, в Челтнеме. Но в описании поведения поклонников было употреблено впервые слово «битломания». И этот термин был подхвачен другими СМИ и растиражирован. Тем не менее, как явление, битломания появилось раньше. Уже в ходе весенних и летних концертов 1963 года Beatles, когда давали свои живые выступления, поклонники, и особенно поклонницы, девушки, сопровождали их выступления оглушительным визгом и криками, бросались на сцену, бросали туда предметы личного, так сказать, гардероба, в том числе и лифчики. Наверное, отсюда и пошло «день без бра». Кто его знает. Рыдали девушки, падали в обморок. Короче говоря, дикий шаусмас. После того, как Beatles в феврале 1964 года приехали с гастролями в Америку, стало очевидно, что битломания шагнула и за океан. Вскоре битломанией были охвачены и другие страны, включая и USSR. От обычной огромной популярности битломанию отличала атмосфера массовой истерии, сопровождавшая любые появления музыкантов, группы на сцене или просто на публике. И зачастую во время концертов от воплей публики даже не было слышно самой музыки. Но сами понимаете... Битломания такая штука, да. Жаль, что, кстати говоря, не удалось как-то вот съездить на концерт сэра Пола Маккартни, когда он был

Да, на всех видеофильмах и на всех видеоматериалах того времени музыку на живых концертах действительно сложно было услышать. Итак, с днем рождения Битломания.

0: FM.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
2: Реклама.
3: Макс Čerēčinā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Брийдинам, а из ним шанас Макса Анауду.
4: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров, только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Krustpils 93 в Риге.
5: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
6: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
7: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Lidl Plus 39 центов. И молотый кофе Мэрилд. При покупке двух штук цена за одну с Lidl Plus 4,99. Lidl стоит того.
8: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
9: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
10: Jaunais EV Latus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar EV Latus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies EV Latus aizsargstikliņu. Ienāc EV Latus!
11: Удачный отпуск – это как идеально собранный пазл. Важна каждая деталь. Направление, комфортный перелет и отель, в котором хочется задержаться подольше. Vanilla Travel – эксперты по организации отдыха. Vanilla Travel LV.
12: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir laikam. Piekļuvs ir sakārtotas. Visticamāk. Ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
13: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
14: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
15: Утренний экспресс.
16: Барсук у нас айспутский завелся, который хулиганит.
17: Барсук, ты айспутский.
16: Ну еще какой он. По несколько
17: нормальное
16: раз уже
17: животное.
16: Попадает в местные новости.
17: В этих новостях меня больше всего поражает уверенность, которой их излагают, что это один и тот же барсук.
16: А,
17: как они отличают
16: вот,
17: этих
16: вот,
17: барсуков?
16: Вот, я тоже думала, что это тот же, не тот же. Может быть, они там все с приветом, эти барсуки.
17: Активные айспутские барсуки.
14: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
18: Утренний экспресс.
19: Вместе с Банкноте ЛВ. Банкноте. И все получается.
0: Pārojas, ko sāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
20: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
21: В студии Эдмунд Кашевский.
22: Люди добрые, давайте подведем итоги конкурса. Название для индийского фильма. Как-никак, день индийского кино сегодня отмечается в Индии. Знаете, тут вся комиссия в лице трех персон, включая меня, ржала, потому что есть такие интересные варианты. Но мы поступили хитро, по-еврейски. Мы взяли и позвонили Зутису, и он выбрал свой вариант. А посему сегодня мы выдадим два приза. Ну, давайте обо всем по порядку. «Убей мое прошлое», боевик, или «Запрети мне любить тебя», Надежда написала такой вариант. «Ты мой брат, но я твоя жена», Елена. «Жениться нужно осторожно», индийский фильм. Естественно, индийский. «Рыба без воды, танец без электричества», таинственный абонент 103. «Танцуй, Раджа, танцуй», история одной мести. «Раджа, танцуй», сопротивление танцора. И «Раджа, танцу», последний танец в трусах. Это трилогия от Алекс Алекса. «Джимми мой брат, но мы не уверены», Зина и Галя. Татьяна такой вариант написала. И супер-боевик 2026 года «Поющий снайпер» или «Стреляю и рыдаю», абонент 996. И Кристап Зутис выбрал следующий вариант. «Любовь на ринге». Ну, по профилю, ничего не скажешь. «Любовь на ринге» — это вариант от Светланы. Итак, приз получает Светлана, потому что Зутис выбрал этот вариант. «Любовь на ринге». И приз от нашей комиссии получает «Поющий снайпер». Или «Рыдаю и стреляю». Или «Стреляю и рыдаю». 996. Ну, сейчас будем с вами связываться. Всем спасибо. Вы молодцы, вы супер талантливые, супер креативные. Завтра опять поиграем.

0: pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Kredit создаем новые возможности. Все онлайн можно найти. Инкредит ЛВ, заходи.
2: Предупреждаем. Заем стоит денег. Ретро FM Латвия.
3: Слово на сотку.
2: Утренний экспресс. Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Элизингс ЛВ.
4: Итак, дамы и господа, буква номер два. А вот этого актуального слова — это буква И. Иванс.
2: Ретро FM Латвия.
3: Слово на сотку.
2: Утренний экспресс.
5: Собери слово и получи 100 евро.
6: В студии Эдмунд Кашевский.
4: Ну что ж, прощаться будем музыкальным пирожком. Хорошего вам вечера, хочу пожелать. И завтра будет новый день, будет новая пища, новые конкурсы. А напоследок вот такая вот штучка. Вениамин – певец на свадьбах, Аркадий – на похоронах. И только первой парой песен разнится их репертуар. Ну, что касательно репертуара, то лучше бы он, конечно, был жизнерадостным. И вот, чтобы поменьше похорон в нашей с вами жизни было, а побольше чего-то вот такого вот позитивного и хорошего. Бай-бай, это был Эдмунд Кашевский. До завтра. Жду вас завтра в эфире с 16:00. А поутру, ну, товарищи, если вы собрали все буквы, удачи вам!

0: ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 centi. Pērkot vienu svaigā siera kārums 175 gramu iepakojumu par 2,09 centiem divi veidi otru saņem bez maksas. Rimi.
1: 100 евро за одно слово?
2: Да, но сначала его придется собрать.
1: Слушай Retro FM Латвия с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
2: Сложил слово? Отлично. А теперь не проспи самое главное.
1: С 7 до 10 утра слушай Retro FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто.
2: Собирай днем, забирай утром.
3: Retro FM Latvia. Слово на сотку «Утренний экспресс». Вместе с Elizings LV.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
5: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltic.
6: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks. Vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
7: Latvija prigatovsia! 17 октября в Xiaomi Arena в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилцанс, Кристоп Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
8: Tic veiksmē, veiksmē, veiksmē. Ticu veiksmē, veiksmē, jāgan.
9: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksmē uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
11: Привет, коллеги!
12: Любимая, привет! Я тут подумал...
13: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
14: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
15: Kārlīsko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
16: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
17: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. Временами дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-11. В Риге завтра будет преимущественно облачно. Временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-8 градусов, а днем плюс 10.
16: Вы слушаете Retro FM Латвия.
11: Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
3: Ретро-ФМ Латвия.
18: Слово на сотку.
3: Утренний экспресс.
19: 100 евро уже спрятаны в эфире. Лови следующую букву в этом часу.
3: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «Элизингс.ЛВ».

Новинка на заправочных станциях Виада. Новый английский хот-дог с колбаской и сыром чеддер. Сытный, сочный и с насыщенным сырным вкусом. Заезжай на Виада и попробуй новинку. Виада. Вкусно остановиться.

0: 7:22.
1: Реклама.
2: Вечер со звездой.
3: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18:00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи без программа».
3: ЛКПП ЛБ.
2: «Вечер со звездой».
5: Любишь получать подарки?
6: Тогда спеши в RD Electronics.
5: 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
6: Покупай акционные товары и получай подарочную карту RD Electronics на сумму до 100 евро.
5: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
6: Все, что нужно, и даже больше.
5: Но поспеши, только до 18 октября.
6: Покупай в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV. И получай свой подарок.

зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные добрые внутри.

в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба

0: 7:42.
1: Электричество, интернет, страховка. Как не запутаться? Понятная система – залог спокойствия. В среду слушай минуту финансовой грамотности и узнай практические советы, как легко и с умом управлять своими расходами. Вместе с приложением Money Retina. Все твои счета в одном месте.
2: Ir īstais brīdis pārsēsties elektroauto. Pilnīgi jaunais Nissan Leaf jau trešajā paaudzē pārbaudīts un uzticams. Līdz pat 622 km ar vienu uzlādi un cenu no 29 990 eiro ar iekļautu EKI valsts atbalstu privātpersonām. Piesakies testa braucienam ar jauno Nissan Leaf pie Norde, Skanstes ielā 31A. Norde, tavs Nissan pārdevējs Skanstes 31A.
3: Историческое событие на стадионе «Сконта». Чемпион Латвии по футболу «Рига» дебютирует на групповом этапе Лиги конференции УЕФА. 15 октября в самом сердце Риги наш клуб встречается с сильнейшей командой Казахстана – алматинским «Кайратом». Большой футбол в Риге. Начало матча в 19:45. Билеты на сайте bilishuservice.lv. До встречи на стадионе!
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Karolīsko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
1: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomā.

0: Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Karolisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
3: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. Временами дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. В Лепое Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе Резекне и Краслове плюс 9-11. В Риге завтра будет преимущественно облачно. Временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-8 градусов, а днем плюс 10.
2: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8 часов 18 минут.
1: Реклама.
2: Viņš nāk. Tu nezini, kā viņu sauc. Tu nezini, kā viņš izskatās. Un pats biedējošākais, viņš apsēdīsies tev tieši pretī.
3: Mierīgi! Tas ir tikai EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helovīna noskaņās. Tiekamies 29. Oktobrī Rīga Plaza. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Šausmīgākais, kas ar tevi var notikt, tev tiešām kāds var iepatikties.
4: Dubult koncerts. Simtā puse Zemgalē. 17. Oktobra 6. Vakarā Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. Oktobris Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
5: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
6: Любишь получать подарки?
7: Тогда спеши в РД Электроникс.
8: С 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
7: Покупай акционные товары и получай подарочную карту РД Электроникс на сумму до 100 евро.
8: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
7: Все, что нужно, и даже больше.
8: Но поспеши, только до 18 октября.
7: Покупай в магазинах РД Электроникс или на РД Vehicles LV. И получай свой подарок.
9: Историческое событие на стадионе «Сконта». Чемпион Латвии по футболу «Рига» дебютирует на групповом этапе Лиги конференции УЕФА. 15 октября в самом сердце Риги наш клуб встречается с сильнейшей командой Казахстана – алматинским «Кайратом». Большой футбол в Риге. Начало матча в 19:45. Билеты на сайте bilešuservis.lv. До встречи на стадионе!
10: Karolīsko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: 8:38.
1: Реклама.
2: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет, я тут подумал.
4: Привет, а что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Mūsu ziemas prasa pārbaudītas vērtības. Bosch siltumsūkņi ir īpaši radīti Ziemeļeiropas klimatam. A++++ efektivitāte, pārstāvniecība Latvijā kopš 93. Gada, plašs servisa tīkls un rezerves daļu noliktava tepat uz vietas. Bosch siltumsūkņi – uzticama un efektīva apkure bez kompromisiem.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
8: Karuisko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: Dabūjusko asāku, paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. Временами дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-11. В Риге завтра будет преимущественно облачно. Временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-8 градусов, а днем плюс 10.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: kaujas klasāku. Paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. Временами дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-11. В Риге завтра будет преимущественно облачно. Временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-8 градусов, а днем плюс 10.
1: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: kaujisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет преимущественно облачно. Временами дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 12-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-11. В Риге завтра будет преимущественно облачно. Временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-8 градусов, а днем плюс 10.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.